свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Вот такой у нас размен.

0: Наша реклама. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
1: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Ваше радио.
1: Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран.

небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм.

поднимают 100 грамм. Там возле яркого солнца, сверкая крылами, в небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Жизнь представляется мне заводной каруселью, что будет крутиться по

ручья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой ждать.

0: Наша реклама. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
1: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
0: Я сказал лучших.
1: Ладно, ладно, лучших.
0: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
1: И в разделе подкасты на наше.ру.
2: Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться.
3: Черт знает что!
0: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского «Жесткий диск». Все об экстремальных видах субкультуры.
4: Эти люди куют музыку.
0: Не проспи, по вторникам за час до полуночи на нашем радио.
2: Наше.
0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день. Напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить.

0: что ты не один. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
1: Когда-то ты жила рядом со мной, и я был похож в твой дом. Я часто видел себя в твоих зеркалах, я любил играть твоим котом.

вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мозг, манит нас по нему пройти.

Только замыслы у небес открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.

моем то водка, то чай. А за окном то Воронеж, то Вологда, а на перроне то привет, то прощай. И стучат колеса песни немудреной, как моряк идет в развалку вагон. И твои слезы сладко-соленые заливают некрепкий мой сон.

полыхает пожар. А в коридоре девушка с плеером. У нее есть две кассеты Чижа. Вот типично российское общество. Машинист один знает маршрут. Мы мечтаем, кому куда хочется. Ну а едем туда, где нас ждут. Уезжаю, уезжаю, впрочем.

горячей лентой, в пальцах плавится смартфон. В уши дуют тролли бесноватых легион. Но из всякой ямы

Рыбак.

Ваша реклама. Чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Голосуй за песню-фаворита, подними ее в чарте, сделай лидером. Каждую

0: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок», где была такая, типа, зашокируем всех, расскажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Муми-тролль».
1: Заходи на нашу.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на нашу.ру.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. Среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Были повреждены 2 многоквартирных дома и десятки автомобилей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Ржеве Тверской области после атаки БПЛА были эвакуированы 350 жильцов многоквартирных домов. Пострадавших нет. В 5-этажном доме была повреждена кровля, в 2 соседних домах выбиты окна. После осмотра повреждений людям разрешили вернуться в квартиры. А на подлете к Москве сбиты 8 беспилотников. В Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. По Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов, часть отменены. Всего ограничения действуют более чем в 15 аэропортах России. Следователи Следственного комитета начали проверку по факту инцидента на шахте Алардинской в Кузбассе. В Министерстве угольной промышленности ранее сообщили, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всех 132 горняков вывели на поверхность по запасным выходам. Пострадавших нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она пригрозила, что ответные удары могут нанести по центрам принятия решений в Киеве. Добавлю, Минобороны России объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Украина о перемирии на эти даты не сообщала. Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией перенесен. Российский Минтранс пояснил, что это связано с отсутствием заказчика от турутерства, передает ТАСС. Министерство добавили, что авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчиков в Малайзии. Отмечу, сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Выходные продлятся с 9 по 11 число. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу. Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День весны и труда. Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней. «Спартак» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Встреча прошла на «Лукойл-арене». Она завершилась со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо». Первый матч эти команды завершили нулевой ничьей. Ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

0: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Поляков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов, и мои глаза меня обманывают, 6 или 8? 6 минут в столице. Доброе утро, дорогие друзья, сегодня. Помимо всего прочего, что отмечается весь мир и, так сказать, и вся страна, еще и день радио. А так, конечно, самый большой праздник сегодня – это день рождения Лукьяновой.
2: С днем рождения!
1: Не даешь ты, вот что ты переигрываешь? Ну, да, я хотел сказать, что ты, к сожалению, сегодня не пришла, там, туда-сюда.
3: Ну, надо было сразу меня подговорить. Я не могу, из меня прет вот это все сегодня. Я не могу сдержать.
4: Свое ворчание оставь, пожалуйста, за воротами нашего холдинга.
3: Да.
1: За воротами нашего холдинга сегодня оставил водителя, который привез сюда еду. Вот, поэтому я... Яночка, мы, конечно же, от лица... Ну, сейчас каждый от своего лица скажет. А вот я хочу от тебя, от своего лица поздравить с этим прекрасным праздником. День рождения – это шикарный праздник у человека. Вот все, что дано ему в жизни. День рождения – это, ну, считай, номер один. Это праздник, который нужно отмечать. Я не понимаю людей, которые не отмечают, но я знаю, что ты отмечаешь свой день рождения.
3: Да.
1: Чего бы ни было, как

0: нескольких месяцев я отслушивал демо в резюме, которое нам присылали. И это было около 1000 кандидаток. Я сейчас без преувеличения говорю, не для красивой цифры. И когда я услышал тебя, я сказал: Саша, все, я нашел нам коллегу, нам
1: женщину.
0: Да, бывшая наша эфирная жена нас покинула, ушла в другую семью. У нас была травма, мы полгода, по-моему, да, вообще
1: постились.
0: Даже не думали о том, чтобы кого-то брать себе, и решили...
2: Я наоборот говорил, никого больше,
0: да,
2: никогда.
0: Что, никого, никого. Потом Саша сказал, что она должна быть 19-летней, без комплексов, и, ну, там другие были еще требования. И я сказал,
2: небольшие.
0: Нет, возьмем 18-летнюю, маму троих детей, добрую, красивую, веселую, жизнерадостную.
1: Это старая закомплексованная я.
0: И это оказалось ты, если про тебя говорю.
1: Спасибо.
0: И, Яночка, мы очень рады, что все эти годы, уже теперь годы, ты с нами, и надеемся, что так оно и будет. Но сегодня твой праздник, поэтому, конечно же, тебе здоровья, конечно же, тебе вот, я не знаю, где ты черпаешь эти жизненные энергии, но да, вот чтобы эта батарейка никогда не садилась. Ну, у тебя, я знаю, такой проблемы не будет. Будь счастлива, мы всегда рядом. С днем рождения.
1: Спасибо, мальчики.
2: С днем рождения. Я хотел только добавить вот ко всему тому, что мы тебе тут подарили, да? Я хочу еще от себя добавить подарок. Называется «Слуга на утро».
1: Слуга на утро? Саша, чашечку кофе, пожалуйста.
2: Пожалуйста, с 7 до 11 я сделаю все, что ты мне
1: просишь. А можно массаж пяток?
2: Пожалуйста.
1: Что-то ноги устали.
2: С 7 до 11.
1: Боже. Девочки, помогите нажелать качественно. Ну так, чтобы я сама не расщедрюсь, наверное.
0: То есть, Александр, такси от зятя, да, для тещи, слуга на утро для Яны.
1: Боже.
0: Дальше не буду продолжать.
1: Ой, я сейчас нагадаю.
0: Ну и, конечно, всех нас с днем радио. Сегодня 7 мая. Это наш праздник. Мы отвечаем День радио, несмотря на то, что есть там еще один, который мы за праздник не считаем. Сегодня наш праздник. И удивительно, что ты отмечаешь свой день рождения и родилась в День радио.
1: Это вот, судьба,
0: да,
1: мальчики.
0: Это действительно судьба. Так же, как и твое появление здесь у нас.
1: Спасибо большое.
0: Поехали. Мы начинаем... Праздничное настроение. Александр,
2: да.
0: Разрешите воспользоваться подарком Яны и в 9 утра слугу на утро отправить в магазин.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.

0: спонсор. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
2: Фанатека на нашем радио.
3: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
2: Знаешь ответ? Проверь себя.
4: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты».
2: Выбирай и слушай.
4: Программы, интервью, радиопрезентации.
2: В любом месте, в удобное время.
4: Подкасты на наши.ру.
5: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
2: Наша.

Нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут. Столица сегодня 7 мая.
3: Янка, еще раз тебе с днем рождения. Но спасибо. Сегодня у нас общий праздник.
4: Между прочим, да.
3: Да. Мы поздравляем, конечно же, друг друга. Поздравляем всех наших коллег. Радио — это не только ведущие, с нашим профессиональным праздником. И у нас есть традиция, которую мы сегодня нарушим. Ну так, в процессе, может быть, поговорим еще. Мы отвечаем на вопросы, которые нам задают слушатели обычно.
2: Открытый микрофон.
3: Ну, они, да, открытый микрофон. Мы это так называем. Они из года в год туда повторяются. Кто нас слушает давно и постоянно, наверное, уже все ответы получил, связанные с радио. Ну, основные.
2: Особенно, если вы ходите на экскурсию.
3: Например, да. Ну, или слушаете нас давно, еще раз. Хотелось бы вот что попросить вас написать. Расскажите какую-то трогательную, смешную, веселую, давайте грустное вынесем за скобки нашей темы, историю, связанную с радио. Вот так. И мы почитаем эти истории через несколько минут.
4: Мы не будем... История, связанная с радио. Боже, столько у меня вот воспоминаний разных и историй в копилке. Я так навскидку, конечно, не скажешь. Я сейчас посижу, подумаю, обязательно что-нибудь расскажу.
3: Самый популярный вопрос, когда ты даешь интервью и давно работаешь на радио. Расскажите какую-нибудь веселую историю, связанную с эфиром.
2: Да.
3: Но все самые веселые истории, к сожалению, в эфире нельзя рассказывать. Особенно сейчас.
2: Да.
3: Потому что не знаешь, кого это обидит или под какую статью это попадет.
2: Да, у нас очень...
4: Вариантов много.
3: Очень много. Особенно сейчас. Вариантов много. Но и плюс, конечно, когда ты давно работаешь на радио, этих историй было столько, что как и хорошие анекдоты. Ты просто забываешь.
4: Ну и вычленить что-то одно, вот так вот, навскидку сразу.
3: При случае, когда что-то напоминает тебе, ты можешь вспомнить и рассказать, но в целом их, конечно же, очень много. Но, возможно, у вас их меньше или у вас лучше память, и вы сможете вспомнить какую-то интересную, смешную и трогательную историю, связанную с... Начнем с нашего радио, конечно же. И мы с удовольствием почитаем эти истории через несколько минут.
4: Делитесь, друзья, может быть, и мы вместе с вами вспомним тоже что-нибудь самое-самое.
3: Да. Пишите наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает. Пишите нам и рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Расскажу, но никто не поверит.

0: наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
11: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 33 минуты в столице.
12: День радио сегодня отмечается, мы всех коллег поздравляем с нашим профессиональным праздником. Хочется отдельный привет и поздравления передать коллегам из российской телевизионной и радиовещательной сети РТРС, и отдельный привет Останкинской башне передать. Спасибо большое, да, за все, за дружбу. Скоро сделаем что-то невероятное вместе, но об этом расскажем уже на следующей неделе. А пока с профессиональным праздником. Ну что, давайте почитаем вашу историю. Попросили вас, дорогие наши слушатели, рассказать смешные, трогательные, веселые истории, связанные с радио.
13: Да. Из Краснодара прилетело сообщение. На радио ко Дню влюбленных разыгрывали 2 билета в кино. Выиграл. Думаю, сделаю жене сюрприз. Приезжаю домой с работы, говорю: дорогая, выиграл 2 билета. А она в ответ: а я тоже. Оказывается, и она участвовала в викторине следующего часа. После меня на руках 4 билета. Взяли друзей и классно провели время.
12: Привет, подъемники. В 2004 году участвовал в рубрике «Не втерпешь». Разводил свою будущую жену. Она была на работе, у нее запара, и в сердцах на мои уговоры она выдала «ты». И тут сообщение, точнее, слово на «е». И начинается, на «о» заканчивается. При этом назвав мою фамилию. Естественно, это в эфир не попал. Ну, для тех, кто слушает наше радио давно и слушал раньше «Шизгаршу», да, «Не втерпешь» — это рубрика, где пары разводили друг друга в прямом эфире на близость. Но это был тогда условно прямой эфир, потому что после таких вот нескольких эмоциональных высказываний от второй половины мы решили записывать эту рубрику. Делали это также утром, но
13: в записи.
12: При этом, да, она выходила в записи.
13: Год назад вы гадали, где папа купил себе лодку на мамин день рождения. После эфира несколько друзей, которые не слушают наши, предложили купить прицеп, гараж. А кто-то сказал папе, что про его лодку теперь знает вся страна, и он знаменитость. Кстати, тема с лодкой закрылась только вчера.
14: Ну, слава богу.
12: В В 2004 году... поздравляю. В 2003 году мне 13 лет. Звоню на местную радиостанцию федеральную. Меня выводят в эфир поболтать. Эфир вела девушка Оля. И вот я, дабы блеснуть остротой юмора в прямом эфире, спрашиваю. Оля, вот ведущего называют диджей. А ведущую как? Диджейха?
11: Тихо, Александр.
13: Саша,
12: мне нужно усилить,
13: держите себя в руках. Товарищи, значит, лет 15-17 назад в Омске не вещало наше радио, я хотела его слушать. В те времена я занималась установкой спутниковых антенн, сбылась мечта идиота, я сам ставил антенну, через которую в Омске принимают наше радио и переводят его в FM-диапазон.
12: Мои родители познакомились на учениях, где были известны только позывные. Папа отправлял сигналы азбукой Морзе, а мама расшифровывала очень быстро. Он удивился, захотел увидеть, кто это, и встретил ее. А вообще, мама всю жизнь телефонисткой проработала на 07.
11: Вот это история.
13: История не моя, а мужа. Будучи школьником, он с друзьями дозвонился до радио, попросил передать привет такой-то школе и классу и поставить трек. А ведущий передал привет и насчет песни сказал: поставить эту песню вам не могу, послушайте Цоя «Алюминиевые огурцы».
12: Там вся суть композиции или автора, псевдоним которого сейчас запрещено произносить, потому что, а, он иноагент, б, это запрещенное слово, которое попадает под статью
13: о
12: пропаганде, да.
13: Да.
12: На мой день рождения мне исполнилось 8 лет. Родители в день рождения подарили мне поздравления на радио и ТВ. Было очень приятно и трогательно. До сих пор помню с теплотой, а мне уже 38 лет.
11: Прекрасно.
13: История проста. Слушаю вас с основания. На экскурсию нашего радио попала на 4-м десятке жизни, а племянник в 3 года. Виктория.
12: Я помню, я поехал из Брянска в Санкт-Петербург на день открытых дверей в военную академию, куда я поступал, и остановился у двоюродного брата. И так как я там проводил время по большей части один в его квартире, я пытался дозвониться до всех радиостанций в Санкт-Петербурге, чего не делал никогда. Вот мой был первый раз. И дозвонился до одной из радиостанций, сейчас уже не помню, как она называлась, попросил песню, тоже не помню какую. Мне сказали, что, конечно же, нет, у нас вот есть только возможность там, конкретную песню поставить, потому что ребята, как и мы, все работают по плейлистам. И я передал привет всем, кто меня знает. Для радиоведущих, которые работали в прямом эфире на таких вот столах заказа и в случае с нашим радиопрограммой «Сейчас спою», это была самая ненавистная фраза. В том числе многие программы по заявкам и закрыли из-за этого, потому что, ну, понятно, человек теряется, не все передают привет конкретно кому-то, да, или там звонят, чтобы поздравить кого-то конкретно с праздником. Поэтому чаще всего, когда человек дозванивался на радиостанцию, он представлялся и передавал привет всем, кто меня знает. И это многих радиоведущих раздражало. И вот я тогда начал свой путь на радио с этого звонка.
13: А я вспомнила, что вот, когда начинала 100 тысяч лет тому назад, первое, одно из первых моих интервью, и оно было по телефону, с Максимом Леонидовым. И я так разволновалась, что несколько раз за интервью назвала его Леонидом. И он мне все время: Максим. Я говорю: Леонид, Максим. Леонид, Максим. Спасибо ему огромное за эту выдержку. Но это было максимально. Это просто от стресса. Вот такое было космическое волнение.
12: Я помню, когда познакомился с Максимом Леонидовым, я почему-то вот решил вот при первом же знакомстве, это был 2002 год, сказать ему, что я знаю Николая Фоменко. Но знаю, в смысле, я видел его по телевизору. Но что он мне сказал: это не делает вам чести. Знаете, Максим, а я знаю Николая Фоменко. Это не делает вам чести. 7:40 в Москве. Если у вас есть смешные или трогательные истории, связанные с радио, пожалуйста, напишите нам наш.ру. Мы с удовольствием почитаем через несколько минут еще.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 44 минуты в столице. Давайте дочитаем ваши сообщения. Трогательные, смешные, да. Связанные с радио.
2: Сегодня день радио. Также день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. День создания вооруженных сил России. Всех, кто отмечает сегодня профессиональные праздники, мы поздравляем и себя, и наших коллег, конечно же, тоже. Для нас это день радио. Это не только радиоведущие, но огромное количество разных специальностей, работающих на радио. Всех поздравляем. А вас попросили рассказать забавные, смешные, трогательные истории, связанные с радио. Не обязательно с нашим радио. Какие у вас были или есть? Однажды вы обсуждали тему невкусной еды. Муж рассказал мне историю про ужасно невкусный макаронник в армии. Написала о ней вам. Муж был в восторге, что у кого-то такие же ассоциации о невкусной еде. Муж до сих пор так и не знает, что это я вам написал.
3: Да.
2: Наше радио Челябинск. Включали песни местных групп. Мы прислали нашу песню, нам сказали окей. Там было матерное слово. Думал, что радио само запикают. А они включили и оставили его.
4: Да, это в 90-е было.
2: Не обязательно. И сейчас такое тоже бывает. Когда группа не предупредила, а кто-то не послушал заранее.
3: В 2013 году был конкурс на нашем. Надо было найти в городе машину отечественной марки с логотипом, сфоткать и выложить в соцсеть с хэштегом соответствующим. Фото получилось так себе, но выиграло пусковое устройство для авто, которым пользуюсь до сих пор.
2: 14 июня 2008 года. Жена на плановом кесарево. Уже в операционной, лежит, нервничает. Заходит анестезиолог, ставит на подоконник радиоприемник и включает наше радио. С ее слов ей сразу стало спокойнее. А сын родился под звуки нашего. С праздником вас. А вы знаете, вот это без преувеличения достаточно распространенная история от наших слушательниц, которые просили включить наше радио. Во время родов и рожали под наше, и рожали под наше шоу, и под нашу музыку, и под наше радио. Это очень приятно, и мне кажется, что в этом все вы и все мы.
3: И как-то кто-то писал нам, что сына назвал именем, уже не помню, какого исполнителя, который пел в тот момент. Нет, ну, не помню уже в честь кого, но там звучала песня, и в честь солиста назвали.
2: Ну, у нас солистов много, поэтому выбор огромный может быть. В этом плане удобно.
3: В начале 2000-х в Новороссийске примерно 8 раз из 10 самым первым дозванивался в прямой эфир. Сейчас пою и на протяжении долгого времени, чуть ли не все время вещания нашего радио в городе, они привыкли, что я открываю шоу.
2: Было мне лет 13. Звоню на радио в Иркутске дословно. Здрасте. Короче, поставьте Агату Кристи. Песня «Шпала». Диджей тактично так сказал. Молодой человек, давайте без короче. Перезвоните еще раз. Ну, прям сама тактичность.
4: Сделал ваш заказ практически невозможным.
3: В Караганде, когда было наше радио, я часто писала с просьбой поставить ДДТ «Дождь». И с тех пор, когда я просто писала в ответ на какие-то конкурсы или темы, мне по умолчанию после отбивки ставили эту песню.
2: С праздником! Слушаю наши 25 лет, и было много историй. Пела, сейчас спою, записывала результаты чартовой дюжины, гадала с вами. Стала инженером телекоммуникационных сетей, тоже в какой-то мере благодаря вам. Было большим удивлением, когда в институте связи стали учить какие-то интегральные схемы, а я же хотела работать на радио. Процветания и успехов всем коллегам желаю.
3: Когда-то дозвонился до вас, я тогда был против микроволновки, разволновался и не ответил ни на один вопрос. Жена мне потом сказала: ты что, лох? Не знаешь, какие волны в ней греют продукты?
2: Это Сашка у нас адепт запрета на микроволновки. До момента, пока я ему ее не подарил. Саша много лет пропагандировал в эфире вред от микроволновки и отказывался ее ставить у себя дома. Говорил о том, что только натуральными способами разогреваем еду. А потом...
3: Приспособился.
2: В какой-то праздник, я уж не помню, что это был. День рождения, по-моему. Я подарил микроволновку, ничего, прижилась. Работает, да?
4: Да. Греет.
2: Удобно?
3: Да. Значит, была в школе голубая мечта собрать приемник. Изучил кучу схем, способы модуляции, принцип работы транзистора. Приемник собрал, но услышал только унылые средние волны. Процесс изучения радио так понравился, что в итоге поступил на радиофакультет МАИ и окончил его с красным дипломом.
4: Унылые средние волны.
2: Мы продолжим в следующем часе. А пока еще раз поздравляем всех с Днем Радио.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. К юбилею Честера Беннингтона. Хиты Линкин Парк в исполнении струнного оркестра. ДК Россия. 19 июня. Билеты в кассах ДК и на сайте роскасса.рф. Возрастное ограничение 12+.
5: Входные и межкомнатные двери в наличии и на заказ в фирменном салоне «Двери тут» в Серпухове. Изготовление дверей по индивидуальным размерам и цветам. Акция «Каждое пятое дверное полотно в подарок» и, внимание, тотальная распродажа склада входных и межкомнатных дверей. Скидка до 50%. Также в нашем салоне огромный выбор напольных покрытий и ламината, кварц-винила и линолеума. «Двери тут» Серпухов. Борисовское шоссе 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы в мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. А в ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 11. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в двух столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов. Еще несколько отменены. Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия. Трамп сказал журналистам в овальном кабинете, что весьма вероятно, США и Иран заключат сделку. Накануне Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили СМИ. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук, работал в следствии МВД в течение 10 лет. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера революционером в журналистике. Он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю разные точки зрения.
2: Когда он создал CNN в качестве круглосуточного производителя, что ли, новостей, все сказали, что это бредовая вообще идея. А оказалось, что эта идея не только что не бредовая, но действительно революционная. Это был человек, готовый идти на риск, очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, люди сами разберутся. Он не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно, а давал разные точки зрения. Это абсолютно был выдающийся поступок.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 8 часов и 7 минут в столице.
2: И мы, конечно же, не устаем поздравлять нашу прекрасную Яночку с днем рождения.
3: Спасибо
2: и
3: большое.
2: И всех нас с днем радио. И наша именинница подготовила сегодня специальные кинопробы для вас. Праздничные, особенные. Как вот чувствовала, что в день радио, в свой день рождения именно это произведение нужно было загадать.
3: Игорь шутит.
2: Правила простые. Мы принимаем 7-й правильный ответ, переозвучиваем известные фильмы.

0: Тогда давай делить.
1: Давай.
0: Раз горох.
1: Два горох.
0: Раз горох.
1: Два горох.
0: Раз горох.
1: Два горох. Фу, так долго. Давай горстями.
0: Давай.
2: Ну, в общем, простые кинопробы сегодня, что там уже.
3: Знаете, настолько простые, что я даже не знаю, зачем вам думать.
2: Ну, ты сразу знаешь. Пишите, не думая.
0: Посмотрим, справится или нет.
3: Потому что все сказали.
0: Иногда самые простые фильмы и не
2: самые сложные.
0: Да.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
6: «Атонстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Атонстрой». Проектная декларация на nash.don.rf.
7: 30 мая. Впервые в России. Шоу невероятного масштаба. «Рок-1000». 1000 музыкантов на одной сцене исполнят всемирно известные хиты в сопровождении симфонического оркестра и шоу барабанщиков «Васильев Грув». Такого вы еще не видели и не слышали. 30 мая. ЦСКА-арена. Билеты на rock1000.ru. О, «Рок-1000». Москва. Внутригородская территория, муниципальный округ Некрасовка. Проспект Защитников Москвы, дом 14, квартира 241. ОГАЗ 2077-3046-168-6+.

0: регистрации на nash.dom.rf. Не оферта.
1: Группа Nile Shari представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Пускаем, судьба пытается меня сломать. 15 мая в клубе «Урбан» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
2: Слышишь? Песню не теряем, не набираем высоту.
1: Подробности на ресурсах группы Nile Shari 16+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Прекрасное настроение, просто вспоминаем тут веселую историю, связанную с радио.
3: Да, с Днем Радио еще раз всех поздравляем. Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Седьмой правильный ответ мы принимали.
4: Ты чего у меня горох берешь?
3: Как у тебя?
4: Подо мной, значит, мой.
3: Ах, вот ты как! Тогда давай делить.
4: Давай.
3: Раз горох.
4: Два горох.
3: Раз горох.
4: Два горох.
3: Раз горох.
4: Два горох. Фу, так долго. Давай горстями.
3: Давай.
5: Мужик и медведь, апельсин, чиполлино, вершки-корешки, день радио и другие неверные ответы.
3: Вы просто перечисляете слова.
5: Нет, ты знаешь, по-моему, он так и назывался, вершки-корешки.
3: Дверь-окно.
2: Фильм «Апельсин» — это что?
5: Мы делили апельсин.
2: А, понятно.
5: «Раз горох, два горох» — так называется мультипликационный фильм, который мы переозвучили для вас сегодня. И к нам на экскурсию 29 мая придет человек с номером телефона 903-170-47 и так далее. Мы вас поздравляем и ждем.
3: Мультфильм сделан по сказке Альберта Иванова «Как хама и суслик последние поделили».
2: Да.
3: Хома и суслик.
5: Хома, по-моему.
3: Или хома. Ну, хорошо, как хома, и если хомяк, то хома, да.
5: Мне кажется, хома, да.
3: В любом случае, поздравляем победителя.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб. Квартиру.

0: на суточно. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Группа «Йо» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йоп-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
3: Информационная продукция 18+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: инвестиции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты нужней.
5: За Родину!
6: Отец. Уже в кино. 16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
7: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, 8:31 в столице. Доброе
10: Яночка,
9: утро.
10: Не устаем поздравлять тебя с днем рождения. И с профессиональным праздником. Да. С днем радио. Только ты могла так вот одним днем сразу совместить. Себя и всех коллег также поздравляю.
11: Спасибо.
12: Смазываешь нам праздник, конечно.
11: Да ладно.
10: Да, отвлекаешь. Всех причастных к Дню радио мы также поздравляем. Сегодня, кстати, еще Международный день планетариев, Всемирный день пароля, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России и День создания вооруженных сил России. Поздравляем всех с профессиональным праздником. И вот вы нам пишете и спрашиваете, а как работники радио отмечают свой профессиональный праздник? Есть ли какие-то особенности? Ну, возможно, в каждой организации они свои, но вот какого-то единого стиля или традиций, ну, я не припомню. Хотя работаю 25 лет на радио.
12: Ну, типа фонтана нету.
10: Ну, да.
12: Купаться в фонтане нету такого.
10: Не, может быть, у вас там...
12: Тереть микрофон.
10: Ты когда в Челябинске работал, вы как отмечали день радио?
12: Слушай, я единственный день радио помню, это вот в Челябинске, свой самый первый день радио, когда мы всем коллективом, я только устроился, мы пошли вот на день радио в ночной клуб. Туда приглашали всех радиоведущих вообще со всего города. И я помню, что я в какой-то момент просто сидел на полу вот так вот.
10: Ну, это, Саша, как будто бы классическая ситуация для любого праздника. Янка,
11: ну, вот я слышала, что у нас, ну, мы просто собирались и тусили. У нас были танцы, ну, все как полагается, были маленькие сабантуи.
12: Сплошной порог.
10: Это не совсем профессиональный праздник, но, может быть, вы пропустили. Не знаю, в какой из соцсетей мужчина с именем Сергей кинул клич и решил собрать на вечеринку Серег. Вот только Сереги. И со всей страны съехались Сереги и пьянствовали в баре. Там их было, по-моему, больше 100 человек.
11: Да ты что, да. Откликнулись, да?
10: Вход только по паспорту, только Серегам. И вот они веселились. Буквально недавно вот эта вечеринка прошла.
12: Слушай, ты знаешь, я вчера...
11: Прикольно.
12: Я вчера, прикольно, мы, да, с женой возвращались поздно. Девушка шла к нам навстречу возле дома с собакой длинношерстной этой таксой. И знаешь, что она сказала? Сергей, ко мне.
10: Ну, почему нет?
11: Необычно.
12: Может быть, так звали.
10: Нет, это очень странно.
12: Так звали ее бывшего.
10: Жена мне так и сказала.
12: Жена мне так и сказала. Наверное, это бывший ее.
10: Ну, в общем, забавное имя. Дорогие друзья, если ваша специальность, ваша профессия как-то особенно отмечает профессиональный праздник, есть определенные традиции, обычаи, обряды, то, пожалуйста, напишите, кем вы работаете и как вы отмечаете свой профессиональный праздник.
11: Да, поделитесь с нами. Вот нашла в интернете, что говорят, что медики в день медицинского работника дарят друг другу символические стетоскопы. Я не уверена, что это правда. Да. Скорее всего, это какая-то байка интернетная. Да, но
12: сейчас
11: наверняка...
12: Медики напишут.
10: Ну, я не думаю, что
12: они дарят друг
10: даже
12: другу.
10: Если кто-то подарил, я не думаю, что это повсеместная практика. То вот в день медицинского работника все дарят.
12: Ну, давайте.
10: Ждем ваши истории на ash.ru. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 8 часов 43 минуты в столице. Давайте почитаем сообщение.
2: Мы спросили вас, как вы отмечаете профессиональный праздник. Еще просят поздравить президентский полк с 90-летием, который отмечается сегодня. Поздравляем.
1: А как у нас президентство с 90-го? Или это вот Кремлевский полк? Или
2: я думаю, что сейчас это называется президентский полк. Раньше, наверное, Кремлевский полк. Не знаю. Вот за что купил Александр, за то и продаю. Янка там читала, что действительно сегодня отмечается 90-летие.
3: Да. Многие газеты сегодня об этом
1: говорят. Вы поясните, короче.
2: Врач. Про стетоскопы, конечно, байка. Но наш профком организует экскурсии, на которые я, правда, не попадаю. У самой на этот день приходится или первый выходной после дня рождения, или дня свадьбы. Отмечаем с семьей эти праздники на даче.
3: Студенчество подрабатывал на стройке, попал на День строителя. Так опытные старые дядьки сказали нам, что есть традиция в День строителя разбивать кирпич об каску. И если разобьется, будет премия. Ну и мы с коллегами-студентами весь обеденный перерыв били друг друга, друг от друга кирпичи с надеждой на премию. Прораб и старые дядьки стояли в сторонке и мило улыбались.
2: Ну, это такое боевое крещение молодняка.
3: Ну, не самое безобидное. Что... Надеемся, никто не пострадал. Почему-то.
2: Ну, если человек
3: хоть и о каску...
2: Пишет складно, значит, все нормально. Я клинический психолог. И на День психического здоровья с коллегами и психиатрами желаем друг другу беречь свою кукушечку.
1: Да.
2: А по поводу имен сейчас по городам страны идет флешмоб «Катерин». Будем все вместе петь и расцветали яблони и груши.
1: А где? Онлайн?
3: Классно.
1: Как это будет происходить?
2: Но вот вся фишка с Серегами была в том, чтобы встретиться всем Серегам.
1: В одном месте, да?
2: В одном месте в баре, да.
3: Я думаю, что здесь тоже, наверное, знаешь, вот все Екатерины в какой-то, может быть, определенный момент, вот в определенный час начнут петь, где бы они ни находились. Может быть, это вот так будет происходить.
2: Кстати, Сереги собирались в баре Сергея Жукова.
3: Ну, что логично.
1: Концептуально вообще.
2: Он даже им видео поздравление записывал.
3: Отправил, да?
2: Ну, не поздравление, а видео привет.
3: Поздравляю с профессиональным праздником. А мой профессиональный день адвокатуры 31 мая. Отмечаем с коллегами. Проходит награждение отличившихся и фуршет. Каких-то особых подарков друг другу не дарим.
2: Томск. Радиоэлектронный университет. Скидываем телевизоры и старую технику на день радио. Всех с праздником. Попов воскрес.
1: Попов воскрес.
3: Для учителей город устраивает концерт. Во дворце у входа стоят в два ряда кадеты в парадной форме и кричат слова педагогам или спасибо каждому входящему.
1: Слава педагогам.
3: Слава педагогам, извините.
1: А в каком городе-то это происходит?
2: В Рязанском.
1: Очень прикольно.
2: Радиовузе принято собираться вокруг памятника Попову. Одни орут «Попов воскрес», а другие им отвечают «Воистину Попов». Главное, чтобы не обидеть чувства верующих вот подобными праздниками.
3: Я, когда училась в институте, ходили на День радио на шествие факультета радиофака УПИ Екатеринбург, знакомились с парнями и после общались.
2: Мы стоматологи. Свой профессиональный праздник отмечаем в барах и ресторанах. Ну, говорят.
1: Зарплата
2: говорят,
1: позволяет.
2: Да, что зарплата стоматологов позволяет, поэтому, наверное, в отличие от некоторых профессий, вы можете
1: себе позволить. Стоматологи могут позволить себе чуть больше.
2: То есть слава педагогам, да, а стоматологи в ресторан.
1: Бухают стоматологи.
2: Мы, конечно, шутим. Все наши фразы и мысли носят исключительно юмористический характер. Мы никого не хотим обидеть и задеть.
1: Трэш, да?
2: Угу.
1: Что вот такое приходится тебе говорить.
2: А вот мы тут вспоминали
1: вообще
2: сегодня
1: кошмар.
2: Наш профессиональный праздник, День радио, как было раньше. Вот раньше было так, что сейчас, мне кажется, ну, шоу бы не просуществовало и дня.
1: Да. Как вспомнились.
2: Какие темы обсуждались. Это не политические темы, а просто обычные жизненные темы, да. И какие формулировки использовались.
1: Сексуальные темы.
2: Сексуальные темы,
1: с подробностями.
2: И главное...
1: Причем это все было на вас же, дорогие уважаемые радиослушатели, которые сегодня пишут
2: жалобы. Принимали участие слушатели.
1: Да.
2: А сейчас...
1: Это все были вы, когда вот кто-то пишет, что там группа уже не та, там ведущий уже не тот, так же, как и вы.
2: Какой-то
3: наезд.
2: Александр, или ты считаешь, что в свой профессиональный праздник можешь?
1: Вы же понимаете, как сказал Игорюк, что мы это все шутка, никого никто не хочет обидеть.
2: Конечно, конечно.
1: Никто никого не желает обидеть.
2: Все сказанное нами в рамках шоу исключительно носит юмористический характер.
3: Как-то грустно это прозвучало.
2: А сколько песен запретили за последнее время? Я сейчас говорю о песнях, которые, ну, на которых мы выросли, и которые для нас тогда еще, там, для подростков и потом уже для взрослых людей никогда не несли...
3: Тот смысл, в который вкладывают
2: соответствующие ведомства, которые запрещают эти песни. И уж когда нам это ведомство разъяснило, что это такое, ты задумался об этом.
3: Слушай, ну это так же, как вот старые мультфильмы, которые сейчас обретают новый смысл.
1: Да, понимаешь? Один у них смысл, господи. Один у них смысл.
3: Но в том-то и дело, что он один был. Он надуманный сейчас.
1: Задача родителей современных объяснить это детям.
2: А, вот смотрите, в Королеве у Мемориала Славы более 50 участниц по имени Екатерина исполнили песню «Катюша» в рамках всероссийской акции «100 Катюш поют Катюшу». Но тут 50 нарушают.
3: Ну, это в Королеве, а может быть, по всей стране это наберется. Ого-го, сколько.
0: На нашем радио. Наша реклама. Владельцам «Черри» особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111. К юбилею Честера Беннингтона. Хиты Линкин Парк в исполнении струнного оркестра. ДК «Россия». 19 июня. Билеты в кассах ДК и на сайте роскасса.рф. Возрастное ограничение 12+. Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень. Отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника «ЦМТ» на «Химиков-1». Успейте записаться на прием по специальной цене 3900 рублей. Телефон в Серпухове 763-763.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией почти 350 БПЛА. Об этом и читалось Минобороны. По его данным, беспилотники сбили над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. При атаке на Брянск пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка, никто не пострадал. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чувашии с раннего утра объявлена ракетная опасность. Из-за угрозы атаки школы и техникумы в Чебоксарах перевели на дистанционный формат работы. Жители призвали ограничить передвижение по городам.

миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина. Сборы увеличились благодаря выросшей в марте до 77 долларов за баррель стоимости нефти «Юрлс». Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. Ожидается, что в мае дополнительные доходы должны увеличиться еще. В апреле российская нефть стоила в среднем 95 долларов за баррель. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей, сообщает «Известия». Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, «Магнит» и «Лента» практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказывается на бизнесе. Однако сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались. В России обсуждают изменения правил поступления в магистратуру.

0: мая во время поездки на нашу в городе собираюсь сделать предложение любимой. В тот день исполнится ровно 5 лет, как мы повстречались на концерте группы «Люмен». Как все пройдет? Напомню, наш в городе 23 мая в Санкт-Петербурге. Будем отмечать 25-летие нашего радио «Санкт-Петербург», 45-летие Ленинградского рок-клуба. Шумно, весело, музыкально, в Ледовом.
1: По-питерски.
0: Да. Ну что, мы хотим вам пожелать удачи.
2: Хорошо, все пройдет.
0: Повод прекрасный, город замечательный, место. Все складывается как нельзя кстати. А ну, если что-то пойдет не так, главное не обращать на это внимания, не искать в этом знаки и продолжать исследовать поставленные цели.
2: Все будет так, мы вас благословляем.
1: Да-да. Тем более, это как

0: 15 лет.
1: Что?
0: Муж называет меня творожок.
2: Это мило.
0: Раньше мне было мило, а сейчас подбешивает. Ну какой я творожок?
2: Ну для него вы все тот же творожок.
1: Какой ужас.
2: Что? Ну, у каждого своя какая-то. Ну, для него это мило.
0: Нет, слушай, но если вас за этим раздражает... скрывается какая-то история. Ну, неспроста. Вот он так посмотрел на вас и сказал, будешь творожок.
1: Ну, конечно. Что-то там было у вас.
0: Когда познакомились, наверное, да, что-то было. И
1: может быть, у вас оттуда... перхоть была.
2: Господи, какие ассоциации, Саша!
0: Мне, кстати, вообще другие ассоциации.
1: Ну, у меня тоже, но я не могу их озвучить в эфире.
0: Я тоже не могу, нас за это ругают. У Янки даже таких ассоциаций нет.

0: творожные.
1: Воробушки, да.
0: И сейчас есть.
2: Есть, да?
0: Конечно, мы любим очень. Мы покупаем. Такие всякие штуки.
2: Ну, а если серьезно, попросите мужа так не называть вас.
1: Да, ну, если вам не нравится.
0: Ну, если раздражает, да, надо прям так и сказать. Слушай, любимый.
2: Да.
0: Зови меня тихо по имени.
1: Да, мы, конечно, людям придумываем вот какие-то имена продуктов, да, творожок, там, животных, а животных называем

0: или там в толпе крикнуть, то всегда это странно звучит. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Салон двери

0: Оставаясь на диване.
1: Неприхотливый.
2: Не-не, я тоже неприхотливый, но просто сейчас как-то времена другие.
0: Ну, все-таки, да, хочется в своей постельке-то заснуть. Может быть, речь об этом. Вечеринки вечеринками, но хочется с комфортом.
2: Слушай,
0: уже.
2: Еще, я не знаю, вот в компании, когда едешь...
0: Мы перестали спать на полу.
2: Да, в компании, когда едешь, там же веселье, там вот эти игры всякие, туды-сюды, ржач стоит до утра. Когда вам там спать-то? А потом уже под утро свалитесь. Ничего не почувствуете.
0: Просим сына, чтобы он назвал дочку именем моей жены, то есть мамы сына, бабушки. А они с женой отказываются.
3: Ну, это их ребенок. Имеет полное право отказываться.
2: Вообще-то он наш.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась. Мои одиночки, и ответили мне, шелестя в селе.

0: нас проблема по...
1: По Дэниелу Кизу гадаем сегодня.
0: Да.
2: Погадайте, пожалуйста. Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма. Уступить дочери квартиру...

0: книге обратимся.
1: Да, давайте, спасибо. Страница 46, 17-я строчка сверху.
0: Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма: уступить дочери квартиру, а мне уехать к маме, или вернуть ее к себе. У меня маленькая

Я желаю.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 47 минут в столице. Пожалуйста, присылайте, если поздравления Лукьяновой, то на русском.

радио. Наша реклама. Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8 900 579 79 51.

0: затопленных домов и приусадебных участков, сообщила МЧС. Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь, также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили ведомстве. Добавлю, паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля, тогда прорвала плотину Гиджукского водохранилища. Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание за травлю других школьников. Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что это поможет приструнить подростков. Но говорилось, что она не сторонница телесных наказаний.
1: Может помочь, потому что очень наглядно показывает телесное наказание о том, что за нарушение правил есть определенные последствия. Эти последствия в виде телесного физического наказания, они ощущаются как более значимые, более реальные, нежели условно какие-нибудь возможные беседы с родителями, с завучем, с директором и так далее. Если это наказание неизбежно, ребенок подумает очень хорошо, прежде чем такой проступок совершить. Сторонник ли я физических наказаний? Нет, не сторонник. Но будут ли эти наказания действенны? Да, будут.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. We'll be right back.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 мая, сегодня день радио. Мы вас всех, уважаемые радиослушатели, поздравляем. Спасибо вам, что вы слушаете нас, что вы участвуете в наших темах, играете с нами. В общем, столько лет вместе, да?
2: Мы как одно целое уже.
1: То вы, там, кто-то уходил, потом приходил по разным причинам. Всякое бывает в жизни. Вот, но... Мы вас обнимаем.
3: Поздравляем всех коллег наших с профессиональным праздником, нынешних, бывших. Всем большой привет передаем. Также день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. День создания вооруженных сил России. 90 лет президентскому полку нам написали. Тоже передаем поздравления. Всемирный день пароля, международный день планетариев и международный день рождения Ян Лукьян.

0: приедем к вам.
1: Да. Ну и...
2: Да, играть мы сегодня не будем, потому что у нас сегодня гость.
1: Поговорим о баскетболе.
2: О баскетболе,
1: как бы это неожиданно не звучало.
2: Среди наших слушателей очень много любителей баскетбола, поэтому я знаю это. Ну, вообще людей, любящих командные виды спорта.
1: Так что приготовьтесь, у нас будет интересный гость буквально через 10 минут.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Вернуть двигательные функции после травмы?
5: Адаптироваться к физическим нагрузкам?
4: Можно с кинезиотерапевтическим тренажером iMove в центре Занарье. Современный и единственный комплекс iMove – это индивидуальная программа тренировок на основе анализа биомеханики тела. iMove – уникальная технология восстановления для людей разной физической подготовки, включая спортсменов и детей.
5: Центр Занарье. Подробности по телефону 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
6: Каждый человек уникален, ценен и важен. Мидория – клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
7: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ диагностики. Клиника Мидория для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
6: Серпухов. Новая 23А. 8-496-712-60-33. Серпухов.мидория.ру.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 15 минут в столице. Сегодня 7 мая. Сегодня день радио. И в день радио мы решили поговорить с вами о баскетболе. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Никита, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
3: Никита, а вот мы тут не профессионалы сразу, поэтому прости, если вдруг какие-то вопросы будут, конечно же, банальные и уже надоели от журналистов. Но стартовый вопрос для всех баскетболистов, которые к нам приходят. Твой рост вот сейчас, нынешний.
2: Ну, как говорится, что к вечеру человек становится чуть пониже, с утра, если замерить, да, я думаю, что... Но всегда как бы мне пишут 2.02, но это так и есть. То есть на всех замерах, начиная там с юнош, ну, когда ты уже достиг этой точки, вот, в принципе, везде пишут, что 2.02.
4: 2.02, 100 килограммов, тяжелый форвард.
3: Яночка начиталась энциклопедии.
4: Я просто открыла страницу. Хочется выглядеть умной женщиной.
1: А где-то указано легкий форвард, кстати.
2: Ну, я думаю, что сейчас баскетбол вообще стал таким, можно сказать, что очень универсальным видом, что легкий форвард, тяжелый форвард, все, наверное, уже больше зависит от умения человека играть. Потому что сейчас ребята ростом с 2.20, 2.15, они технически оснащены очень неплохо и могут составить огромную конкуренцию там разыгрывающим, да, которые, казалось бы, технически должны быть всегда высоко квалифицированы. Вот сейчас пример в НБА. Парень Вибиньян, да, сколько у него? 2.24. Да, но человек просто творит что-то невероятное.
3: Хорошо, ну с высокими коллегами по цеху понятно, а вот самый низкий партнер, с которым ты играл, вот есть на память вот так сразу сходу?
2: Ну у нас сейчас, да, Каспер Вэр, я не знаю, сколько у него, 180, даже поменьше, 185, да. Ну, в общем, в районе 180, да. Пускай будет так.
3: Саша, это ж как ты.
1: Я чуть пониже. Ну-ну.
2: Вот, наверное, маленький. Но, по-моему, еще у меня в команде соперника, мне кажется, еще были ниже игроки. Что-то в районе там, может быть.
1: То есть, получается, чем ниже игрок, тем он техничнее, но считалось.
2: Ну, он должен быть техничней, он должен быть быстрее. Но это не всегда так. Поэтому я тебе говорю, что сейчас баскетбол очень шагнул сильно вперед. И ребята далеко за 2 метра ростом намного техничнее бывают. И прыгучие, атлетичнее. Быстрее, понятно. Даже по скорости.
3: У нас есть повод, по которому мы здесь сегодня все собрались. Полуфинал единой лиги ВТБ, который ЦСКА начинает домашними матчами в Мегаспорте 12 и 14 мая. И прежде всего игра 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Это для вас особенный матч? Как-то по-особенному к нему готовитесь? Или вы ко всем играм одинаково готовитесь?
2: Ну, нет, сейчас просто такая стадия, что, конечно же, плей-офф. Вообще, конечно, ты готовишь изначально ко всем матчам по ходу сезона с полной серьезностью, с самоотдачей. Но сейчас уже та стадия, которая... каждая победа тебя немножко приближает к финалу. Вот, поэтому сейчас будем играть против Локомотива, и серия идет до 4 побед. Вот, поэтому мы сначала стартуем у нас 12-14, и потом едем к ним. И вот мы, катаясь туда-обратно, кто первый 4 раза победит.
1: У нас есть...
5: Ну, то есть может затянуться серия?
2: Серия может затянуться, да, но вот 14 числа, просто опять же повторюсь, что матч будет вот приурочен именно к 20-летию победы. Конечно же, для меня, как для участника тех событий, это будет немножко, может быть, такой...
1: 20 лет назад.
2: Да, 20 лет назад. Такой матч с галочкой, вот. Но я думаю, что это, конечно же, будет большой праздник для всех болельщиков, потому что приедут гости, да, какая-то часть игроков, которая принимала также участие в том матче, главный тренер приедет, это Румесина. Ну и в целом вся такая будет тематика посвящена именно той победе. Но не стоит забывать, что все-таки...
3: Это турнир.
2: Все-таки, да. Да, все-таки основное событие — это игра против Локомотива. Вот, поэтому всех приглашаем, все ждем поддержки.
3: А, тут удивительный факт. Никита единственный действующий игрок из всех участников финала четырех Евролиги 2006 года. Это правда?
2: Да, мне тогда было 19 лет.
3: А в чем заключается успех, я не знаю,
1: спортивного здоровья,
3: что ты единственный действующий игрок, а все сошли с этой дистанции?
2: Ну, на тот
3: секрет
2: момент
3: успеха, вот, там, давай так.
2: Ну, на тот момент не так было много молодых. То есть, помимо меня, мне кажется, еще один или двое было игроков, ну, примерно моей возрастной категории. Вот, все остальное, это были ребята уже постарше. Сергей Панов как раз уже заканчивал в тот год. Это был наш капитан на тот момент. Uh-huh. Он последний сезон был в карьере. Ну, вот, и... Конечно, когда ты играешь там молодым игроком, ты никогда не задумываешься, как далеко может сложиться там твоя карьера. Но сейчас, конечно, ты так отматываешь и понимаешь, что это такой довольно-таки солидный путь ты прошел за... Начиная вот с 2006 года, да, что... Никогда не думал, что будешь в 39 лет еще играть.
4: А сколько лет вообще ты живешь баскетболом?
2: Ну, если... отматывать вообще изначально, да, там меня мама привела в спортшколу, там, в 8 лет. Ну, вот...
4: То есть родители были инициаторами?
2: Да, но у меня так сложилось, что у меня и сестры занимались баскетболом, и мама, то есть никто не ушел особо профессионально, да, и у меня, можно сказать, что, в принципе, не было выбора. То есть в этом плане мой путь был предначертан, что идти именно только в баскетбол.
4: А высоким ты был с пеленок, или это все-таки баскетбол? Я слышала такую историю, что якобы баскетбол, да, помогает вытягиваться ребятам. Нет?
1: Наоборот, не помогает вытягиваться, это просто ты сам по себе высокий. Ты бы и без баскетбола типа вырос бы. Это
2: ну,
1: правда?
2: Возможно, ну, может быть, какой-то все равно ты вытягиваешь там сантиметр-два, но я не думаю, что это как бы не придает там по 10-15 сантиметров к росту, если ты начнешь заниматься
4: баскетболом. Вас не вытягивает там.
2: Да, но у меня просто и сестры 185-183, у меня родители довольно-таки высокие. Да, то есть никто не 2 метра, конечно, но для, грубо говоря, среднестатического человека, да, то есть это такой довольно-таки высокий рост. Поэтому я думаю, что... У меня дедушка довольно-таки высокий. То есть у меня, в принципе, так по роду очень, очень неплохо, да, и все идет. И поэтому, вот, например, я играл, у нас был Толя Каширов, у него папа был 2,20, и он сам был 2,20. Вот, поэтому ты тут понимаешь, как бы, в кого.
3: Наследственность.
2: Да.
3: Никита, вот важный вопрос от всех наших слушателей, родителей, у кого маленькие дети сейчас. Вот ты бы порекомендовал, во сколько лет отдавать ребенка в спортшколу, если, ну, есть данные, там, ну, как минимум рост, да, и есть желание заниматься баскетболом. Вот в каком возрасте?
2: Ну,
3: сейчас?
2: Я бы, наверное, все-таки соприкасался вместе со школой. То есть ребенок идет в первый класс, и можно отдать в какую-то секцию. Мне кажется, не стоит нагружать ребенка вот этими дополнительными сейчас какими-то всеми вещами до, там, возраста там, 7-8 лет. Потому что, мне кажется, слишком много сейчас, конечно же, есть возможностей. Куда отдать ребенка, да, какие-то секции, чем-то его заинтересовать. Ну, помимо спортивных, я имею в виду. И родители, мне кажется, тем самым немножко хотят впихнуть невпихуемое в детство ребенка. А мне кажется, ему все-таки нужно просто побыть ребенком и потом уже что-то выбрать там одно, например, да, попробовать. Не нравится, можно перейти в другое. Вот. Это я, опять же, через призму просто своего детства, да, через призму себя. Вот. Поэтому и также стараюсь воспитывать своего ребенка. То есть стараться не посетить все секции за неделю, там, за день, чтобы он все-таки понимал, что он ребенок, у него есть детство, у него должно быть какое-то свое время, он должен как-то сам развиваться. И плюс, конечно же, помимо учебы, да, то есть посвятить себя еще какому-то делу, в чем он должен достичь каких-то успехов. И если что-то ему не нравится, это можно прекратить, перейти и заняться чем-то другим.
4: То есть нет такой идеи фикс, чтобы ребенок обязательно пошел по стопам отца?
2: Я думаю, что это все чаще всего амбиции родителей.
3: Нереализованные.
2: Да, это чаще всего, мне кажется, губит, потому что ребенок может заниматься, может, ну, как-то вот это из-под палки и достичь каких-то результатов. И
3: без удовольствия.
2: Ну, без удовольствия, и чаще всего эти результаты не будут, наверное, какими-то
5: выдающимися. Возможно, это я беру про командный вид спорта. Возможно, если это индивидуальный вид спорта, да, и когда у ребенка папа тренер, да, который сам профессионально занимался, и он в него вкладывает именно. И не оставляет в этом тоже, кстати, вот ребенку выбора, что быть кем-то другим. Нет, если там папа лыжник или папа атлет, вот и есть такие родители, да, которые сами стали тренерами потом и воспитывают своего ребенка и могут достигнуть каких-то успехов. Ну, это, конечно, все здорово, но мне кажется, если мы смотрим в каком-то процентном соотношении, да, не так много, наверное, детей, вот которые так из-под палки занимались по хотению родителей, не так много достигают каких-то высот.
3: Вот интересный вопрос.
6: Сестры Уильямс.
3: Чем занимаются профессиональные спортсмены, ну, в частности, баскетболисты, когда заканчивают карьеру? Это тренерская деятельность или есть какие-то еще варианты?
5: Ну, тут, конечно, все зависит от самого игрока, как он себя подготовил, да, какой создал, может быть, какой-то капитал, да, кто-то открывает секции, спортшколы, академии свои, кто-то идет по тренерским стопам, но, опять же, мне кажется, нужно идти по тренерским стопам не из-за того, что ты как был баскетболистом, и ты автоматически идешь, все-таки... Для меня это вопрос педагогики, и ты должен уметь донести. Ты можешь быть великолепным игроком, но на тренерском мостике ты будешь просто нулем, потому что именно вот переформатироваться, выйти из игрока и стать тренером, это тоже большое искусство. Не всем это удается. И не все великие тренеры, они вообще как-то были сопричастны в молодости или в детстве с баскетболом. То есть многие откуда-то приходили, и вот за счет, наверное... какой-то педагогической составляющей, умение людей вовлекать, доносить, находить вот эти ключики к спортсменам, да, чтобы они раскрылись и раскрыть их талант. Это, ну, по крайней мере, в моем понимании, это большое искусство, и этому нужно учиться.
6: 10:27 в столице, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас сегодня российский баскетболист в гостях Никита Курбанов. Давайте прервемся ненадолго и потом продолжим наш разговор. А вы свои вопросы задавайте через наших ботов.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evafond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8501-16+.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет.

0: Суточно.ру.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10:33 в столице. У нас сегодня в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: У нас есть статистика, поправь, если вдруг неверные цифры, 851 официальный матч за ЦСКА и 18 сезонов.
5: Ну, наверное, да. Но я не подсчитывал, но если статистика такая есть, значит, она не врет. Но недавно, я помню, мне награждали, Сергей Борисович Иванов дал мне, подарил такую памятную фотографию 800 лет Москвы. Оригинальная фотография. Это было приурочено, ну, к моему 800-му матчу. И что самое удивительное, я играю под 41-м номером, и в тот матч мы выиграли плюс 41. Вот это магия цифр, представляете? Ну, как бы я уже
7: знаки,
5: потом
7: знаки.
5: Все это... Да-да-да. Вот, поэтому было так очень символично.
4: А ты номер выбирал сам?
5: Да, я знаю, я вообще, когда только начинал, я был под 5-м номером, и потом в какой-то период мне просто вот что-то захотелось, как-то вот что-то думаю, дай-ка я поменяю.
4: Ну, с чем-то был связан, или там номер квартиры?
5: Ну, как обычно,
4: что-то?
5: В детстве с номером, с дата рождения. У меня 5 октября день рождения, вот, поэтому первая мысль у ребенка, ну, как бы, когда у тебя нету какого-то кумира, да, там, ты вот просто выбрал дату рождения, 5 число, и думаешь, ну, 5 номер, должно быть.
7: А почему 41?
5: А потом мне всегда нравились, потом, когда я уже стал больше заниматься, так сказать, мне нравились всегда двузначные номера. Ну, то есть, как бы, когда взял в цифр, да, и я думал, какой бы выбрать, ну, думаю, 5, но 4+1, ну, пускай будет 41. Я для себя это так решил. Пускай будет 41, вот, и его до сих пор играю.
6: Кстати, а есть ли суеверие у профессиональных баскетболистов? Ну, или, по крайней мере, может быть, ты встречался?
5: Ну, есть, конечно же, там у каждого есть какие-то свои определенные ритуалы, потом кто-то что-то там под носок можно себе положить, кто-то там что-то одевает, заматывает. Иногда вы видели, наверное, вот есть такие тейпы или напульсники, да, под них что-то. Ну, кто-то может. Я, чем потом старше стал становиться, я уже больше как-то так более легкомысленно стал к этому относиться. Вот, уже неважно, с какой ноги ты вышел из раздевалки, с какой ноги ты шагнул на паркет, вот, нет, я так.
6: А ты помнишь свой первый матч за ЦСКА официальный?
5: Нет, таких уже воспоминаний нету. Да, уже как-то это все подстерлось, да, ушло куда-то в архив. Может быть, если где-то есть какие-то видеозаписи, условно, их можно посмотреть, может быть, ты что-то вспомнишь, но, наверное, все-таки чаще запоминаются какие-то такие более яркие события, да, там, победы и даже разочарования. Вот. Наверное, все те вот яркие эмоции, это вот связано, наверное, пока что с тем, вот, в 2006 году. Сам сезон как складывался, да, и, конечно же, победа, потому что сейчас об этом начали говорить, и те волей-неволей какие-то прилетают нарезки, фотографии, видео, и ты начинаешь копаться, окунулся в эту всю атмосферу, и, конечно, да, вспоминаешь, о, да, точно же было так, вот, точно же были те игроки, точно вот этот момент же, точно я его помню, он был.
7: А самые яркие воспоминания, они же не обязательно связаны, наверное, с победами, да, бывают разные истории, тренировочные какие-то процессы, которые вот откладываются в подсознании где-то и такой след оставляют.
5: Да, конечно, да. Вот я тоже вот недавно давал интервью, меня спрашивали, я говорю, да, у меня как раз тренер был такой довольно-таки жесткий, Витор Мессина, и он, у меня вот два ярких момента отложилось, когда меня выгоняли с тренировки, хотя вообще просто были незначительные какие-то там потери, условно, но как инструмент воспитания, да, инструмент вот воспитать этот фокус, то, что ты пришел молодой игрок, ты должен быть сфокусирован на тренировочном процессе, это во мне осело, это во мне воспитало, что ты должен уделить
4: просто себе. Просто ушел отсюда и все?
5: Да, просто говорит, иди в раздевалку, ты не готов, не соображаешь, иди в раздевалку. Один раз просто было до смешного, я сидел на таком, как, ну, баннере, знаете, который перекручивает рекламу, вот, такой, на площадках есть. И в это время он объясняет просто вот пешком ходят две пятерки, он объясняет, как мы сегодня будем взаимодействовать. Я волей-неволей, я просто отвлекся вот так вот на плакат. А еще раньше в старом УСК, раньше рисовали там игроков ЦСКА на конях, еще что-то. Ну, это были такие интересные всякие зарисовки. Я вот буквально просто отвлекся там на несколько секунд. И вот так вот поворачиваюсь, и просто глаза в глаза встречаюсь с тренером. А у него взгляд такой, знаете, который просто тебя съедал. То есть как бы в нем ты прочитал всю информацию сразу по одному взгляду, и он сразу уж гол, все, в раздевалку. Вот, вот эти такие два ярких момента, которые вот, опять же, которые не связаны с победами, но... Так, дисциплинировали сразу.
6: А ты сказал, при выборе номера кто-то руководствуется там кумиром. У тебя был в детстве кумир? Может быть, сейчас остается? Или в баскетболе выбора особо нет, и у всех Джордан?
5: Вот, но это было раньше. Сейчас, конечно, побольше. Конечно, мы все были в восторге от Майкла Джордана, наше поколение. Вот, ну, там из ребят, которые такие покрепче любили Шакила Нила, потом уже, ну, каждый же выбирает по себе, да, то есть он как бы смотрит, хочет копировать, да, чтобы быть таким же. Вот, поэтому...
7: Постеры висели в комнате?
5: Постеры висели, да, все, которые просто журнал, какие были, это не обязательно был один игрок, потому что все, что доставалось, все как-то еще же тяжело было все это достать, и вот эти кассеты с матчами, записанные с комментариями Яковлевича Гомельского, да, они ходили по команде, ты просто наслаждался самой игрой, ты не важен был результат, ты просто смотрел, ну, конечно же, да, потом уже, по-моему, по каналу РТР у нас были матчи, начали НБА транслироваться, опять же, с комментариями
7: Гомельского. Про кассеты и фильмы, вот наши слушатели спрашивают, смотрел ли ты фильм «Движение вверх», и твое мнение о картине?
5: Да, я смотрел, мне очень понравилось. Понятно, что ребята, которые играют в баскетбол, они знакомы с этой историей. Мне очень понравилось, как подсветили эту историю для людей, которые вообще не связаны с баскетболом, может быть, никогда даже и не были, но через фильм как-то с ним познакомились, да, и захотели, может быть, либо привести своего ребенка, либо для начала просто прийти на какой-то матч. Понятно, что есть некоторые свои художественные моменты, да, чтобы фильм был более, наверное, ярче, более насыщен красотой. Ну, в том плане, что есть моменты, ну, опять же, для меня человек, который находится внутри процесса, да, то есть, что игроки слишком долго летят до кольца, да, то есть, вот. Но в целом тут же надо посмотреть на саму всю историю, да, то есть она.
4: Само историческое событие, да.
5: Да, оно довольно-таки веселый, праздничный, что была победа, но тем самым все-таки многие судьбы игроков потом сложились довольно-таки трагично, вот, поэтому...
7: А что твоя любовь к баскетболу в детстве питала? Может быть, посоветуешь какие-то книги ребятам, которые вот сейчас тоже планируют связать свою жизнь с этим видом спорта?
6: Это книги.
5: Да, вы знаете, а тем более в то время вообще книги про спорт, их, наверное, вообще, может быть, не существовало, может быть, как какие-то... как рекомендации педагогические, наверное, да, как тренировать. А сейчас это, наверное, чаще всего биографии каких-то великих спортсменов. Вот у нас Семен Антонов, кого он прочитал? Про Агасси он читал. Ему очень понравилось, и он сказал, что это как бы та книга, которая может, наверное, мотивировать. Вот, про баскетболиста, ну, не знаю, наверное, может быть, про Джордана стоит почитать, но мне кажется, с таким количеством фильмов. Контента, даже не фильмов, а просто контента и каких-то нарезок, хайлайтов с матчей НБА, ну, это, наверное, лучшая мотивация для ребенка для того, чтобы начать заниматься баскетболом. Вот. А, конечно, родители уже должны уже найти, куда его отдать, чтобы он занимался более профессионально.
4: Слушай, я хотел спросить, вот ты знаешь, мы, ну, вообще мы баскетбольная страна, хоккейная страна, футбольная страна, да?
6: Да.
7: Да.
4: А вот. И, допустим, те, кто увлекается хоккеем, они следят за теми, кто отсюда уезжает, в НХЛ там и так далее. Вот наших, в НХЛ сейчас очень много, и там и капризов, ну, в общем, список длинный. А в баскетболе есть такие игроки?
5: Вот сейчас у нас парень играет Егор Демин в НБА. За ним очень интересно понаблюдать. В мое время мы следили все за Тимофеем Мозговым. Андрей Кириленко, это такие, наверное, два человека, которые сделали такую самую яркую карьеру в Америке. Тимофей вообще является чемпионом НБА. Вот. И плюс мы с ним проходили все сборные, то есть это тот парень, который с тобой вот тренировался и уехал в Америку. Вот. Также нужно сказать, что Витя Хряпа, Сергей Мони, Сергей Карасев, Леха Швед тоже играл. Но у них не так, наверное, ярко сложились, да, как, ну, наверное, таких наших два, это Кириленко и Мозгов, и вот сейчас Егор Демин, пожелаем ему хорошей, долгой, яркой, победной чемпионской карьеры, вот, чтобы она сложилась у него без травм. Конечно же, будем наблюдать за ним на данный момент, а также ждем, наверное, какое-то новое поколение, которое
4: прорвется,
5: да, и покажет, докажет.
6: Сейчас вспомнил историю после твоего рассказа. Один спортивный журнал предложил маленьким детям нарисовать Хряпу и Моню, но не объясняли, кто это. Вот просто сказали, нарисуй Хряпу и Моню. И потом опубликовали эти рисунки. То есть не говоришь, что это человек, что это фамилия. Просто вот вам нужно нарисовать Хряпу и Моню. Вот двух персонажей.
5: Да, так появился Хряпомонь, да?
6: Я, кстати, не знаю, что там из этого вышло, но помню, это один из таких наших ведущих спортивных журналов реализовал эту идею.
7: Есть вопрос от наших слушателей. Тяжело ли находить мотивацию, чтобы продолжать играть на высоком уровне, и сколько еще планируешь играть?
5: Ну, сразу отвечу, сколько планирую, сколько дастся, я все говорю, потому что спорт — дело непредсказуемое, и в любой момент твоя карьера может прекратиться из-за там травм, например. Мотивация. Мотивации хватает. У нас молодые игроки, которые постоянно заставляют тебя
6: соответствовать,
5: да, поэтому и хочется соответствовать, и хочется быть на голову выше. Ну, у меня такой внутренний характер, что я не могу быть просто на уровне, надо либо быть выше, чтобы они за мной уже тянулись. А чтобы они за мной тянулись, мне надо быть примером для них. Поэтому примером не просто, чтобы стоять и ворчать, да, а примером в плане отношения к работе и подготовки к матчу, отношения к каким-то моментам. Поэтому здесь вот надо и отношение к тренировочному процессу, чтобы, опять же, не просто ходить и теоретически говорить, что ты должен бежать быстрее, а ты должен сам показать примером, что ты должен в этот момент бежать быстрее, чтобы, грубо говоря, забить или создать какую-то голевую ситуацию, назовем так.
6: Молодое поколение говорит, что вот они...
4: Всегда было принято ругать молодое поколение.
6: Хорошо, сейчас в том числе принято ругать. Вот ты играешь с молодежью, скажи, насколько они другие, чем они отличаются вот именно...
4: На каком языке это с ними разговаривают?
6: От вас в этом возрасте?
5: Мне кажется, что они сейчас очень много таких индивидуальных тренеров, всяких академий, которые тебя обучают именно индивидуальной работе. Мне кажется, что они стали и вообще баскетбол, то есть немножко шагает в такой, в индивидуальный вид спорта. Ну, не то, что в индивидуальный. В большей игре один на один ты должен быть очень техничным. Но европейский баскетбол, чем он славился, что все-таки это игра 5 на 5. И здесь он должен соображать. Здесь у него должно быть хорошее видение площадки. Он должен понимать, если идет страховка, откуда она идет. И иногда им не очень хватает вот этого видения, вот понимания, как надо двигаться в пятерке, как надо двигаться по площадке, чтобы освободить какую-то зону, да, для того, чтобы создать голевую. То есть им немножко не хватает видение баскетбола шире. Они могут быть технично хорошо оснащены, да, но грамотная защита, она сделает все для того, что ты не создашь никакой голевой себе момент, потому что ты все-таки играешь против пятерых человек, которые на площадке. Ну, кстати, это не игра один в один.
6: Интересное наблюдение, потому что вот у меня сын занимался футболом, и ты ходишь там в спортшколу, в секцию, и у родителей, у которых там есть амбиции и возможности, потому что за это нужно все-таки платить, обязательно нанимают себе индивидуального тренера. Я думаю, что это во многих командных видах спорта, да и не только в командных, там ты берешь, если там фигурным катанием занимаешься, я знаю, там у нас знакомая, дополнительный лед, вот, и так далее, чего раньше не было, да, ну, то есть ты вместе со всеми там в группе занимаешься, да, а сейчас вот все пытаются как-то дополнительно.
7: И тогда в глазах ребенка команда, это он один и есть.
5: Да, но вот вы сейчас сказали про дополнительный лед. Это все-таки индивидуальный вид спорта.
4: Да,
5: и
4: да,
5: ты как бы понимаешь, что условно ребенок обычный, он там может приходить в секцию тренироваться там 4 часа, пусть на этом льду, да, в неделю. А вот, ну, там родители могут себе позволить и сдать своему ребенку там 8 часов. И ты понимаешь, что здесь он, конечно, сможет спрогрессировать. Также в баскетболе он может оставаться индивидуально, с индивидуальным тренером работать. Он может спрогрессировать именно в техническом плане, но в плане понимания баскетбола...
7: Пространственное мышление?
5: Да, команда, да, игры. Именно то, что ты должен это все применить в команде, в пятерке, да, ну, не всем, к сожалению, хватает.
4: Слушай, а ты вот сегодня у нас...
6: Осталось,
4: да, 2 минуты буквально... Коротко, твое мнение интересно. Ты вот сегодня вспомнил Александра Яковлевича Гомельского. Я вспоминаю непосредственно голос нашего советского баскетбола и российского, и Озерова нашего хоккея, Маслаченко там футбола. А вот сегодня как-то это граница комментаторов, которые могут комментировать только баскетбол, она вообще размыта. Ты можешь Дмитрия Губерниева увидеть и на фигурном катании, и на биатлоне, и на футболе. Вот как тебе кажется, это правильно или нет? Все-таки, что у баскетбола должен быть свой голос, как у хоккея.
6: Минута осталась, коллеги.
5: Ну, это было бы здорово, да, если бы у всех, как у нас, да, мы опять же все через призму своего что-то хотим воспроизвести, что у нас был голос от Александра Яковлевича Гомельского. Но сейчас, например, вот Рома Скворцов, он вообще баскетболист, но который замечательно комментирует хоккей. То есть, если он умеет правильно подавать...
4: Роман Скворцов баскетболист?
5: Ну, да, он вообще-то занимался баскетболом, и он всегда комментировал только баскетбол, и очень неплохо вот сейчас комментирует хоккей.
6: Хотелось бы вам напомнить, коллеги, что ЦСКА начинает домашние матчи в Мегаспорт в полуфинала Единой Лиги ВТБ 12 и 14 мая, и прежде всего игра многим может быть интересна 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Никита Курбанов у нас был сегодня в гостях. Никит, спасибо большое. Мы желаем тебе удачи и команде тоже. Побед, здоровья и всего самого наилучшего.
5: Всем спасибо большое.
6: Спасибо. До новых встреч. Пока.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Здоровые зубы. Это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене 3900 рублей. Телефон в Серпухове 763-763. Откройте дверь в новый интерьер. Фирменный салон «Двери тут». Именно сейчас особые условия. Распродажа в связи с расширением.
0: Межкомнатные двери от 3000 рублей. Входные двери от 10 тысяч. Полотна размером 70 сантиметров от 1000 рублей.
2: Ламинат, линолеум и кварц-винил дополнят ваш ремонт без переплат. Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. Успели записать? Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б, 8-915-185-52-54. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Глава округа Алексей Шимко провел оперативное совещание, где подвели итоги работы МФЦ за прошлый год. В округе работают один основной и три дополнительных офиса МФЦ, а также одно подразделение в Большевике. Всего 48 окон приема. За прошлый год сюда обратились почти 300 тысяч человек. Центр оказывает более 350 видов услуг. Среди нововведений – комплексное сопровождение участников СВО, выдача сертификатов, электронной подписи и оформление карты болельщика. Также в МФЦ обучают пенсионеров компьютерной грамотности и предупреждают жителей о схемах мошенников. Повышение качества обслуживания – приоритетная задача. Продолжим внедрять цифровые решения, расширять доступность услуг, реагируя на потребности жителей, подчеркнул глава округа. Коммунальные службы Большого Серкова перешли на усиленный режим работы накануне 9 мая. Для уборки дорог задействовано 16 единиц спецтехники. Главная задача – обеспечить чистоту на улицах, в скверах и во дворах. Завершена покраска бордюров на улице Советской. Приводят в порядок остановки на Борисовском шоссе и улице Дзержинского. Обновляют скамейки и урны. Рабочие моют ограждения в береговой зоне. Идет монтаж знаков на улице Горького. Во всех районах города организована уборка тротуаров, газонов и ежедневный ямочный ремонт. Порядок в городе – общий ответ. Чистота и уют держатся на каждом жителе. Будьте бережны к общему труду. Вместе мы сохраним Серков чистым и достойно встретим праздник, подчеркнул глава округа Алексей Шимко. Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго» начал подготовку к предстоящему отопительному сезону. Специалисты предприятия приступили к проведению температурных испытаний на тепловых сетях, питающихся от городских котельных. Основная цель – проверка состояния теплосетей, их способности работать в экстремальных условиях при максимальных нагрузках. Первое такое испытание прошло в Серпухове на блочно-модульной котельной номер 49. Сотрудники подняли температуру теплоносителя в котлах с обычных 49 до 95 градусов. Задача – добиться, чтобы температура воды, возвращающаяся в котельную, была не ниже 70 градусов. Это позволило проверить сети на прочность и выявить слабые места. Отметим, что такие испытания проводятся во взаимодействии с управляющими компаниями. Ученица образовательного центра «Биотех Пущино» стала обладателем гран-при международной конференции «Сахаровские чтения». Алтана Манджиева победила в секции биологии. Ее проект посвящен созданию материала для трехмерного выращивания опухолевых клеток. Жюри высоко оценило научную работу пущинской школьницы. Помимо главной награды гран-при имени Нинбурга, Атлана получила спецдиплом от фармацевтической компании «Биокат». Работой над проектом руководили научный сотрудник Института биомедицинской химии Анастасия Шишпаренок и педагог «Биотех Пущино» Елена Ведягина. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: наша реклама. Левел Мичуринский. Жилой комплекс в зеленом районе. 4,5 гектара благоустройства. Школа и 3 детских сада на территории. Левел Мичуринский. Цены на квартиры снижены. Застройщик ВОЗ СССР Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности на level.ru. Не оферта.
1: Группа «Кино» снова в Лужниках. 21 июня будет невероятный концерт. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров и настоящий голос Виктора Цоя напомнят всем, почему кино – самая важная русскоязычная группа. 21 июня. Кино в Лужниках. Билеты уже в продаже. 12+.
2: Поймай момент. Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
0: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты им нужнее.
8: Отец уже в кино. 16+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

0: Наша реклама. Владельцам Cherry особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111.
1: Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «СЗ Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987.
2: Уважаемые должники, не нужно доводить до просрочек. Пройдите бесплатную консультацию. Возможно, банкротство – это выход из вашей ситуации. Компания «Банкрот-сервис». Звоните. 8-926-91-61-861.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Авиакомпания «Азур Эйр» корректирует расписание из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Несколько рейсов задержаны, сообщает пресс-служба перевозчика. С пассажирами задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании. Всем пассажирам на время ожидания предоставят прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости размещение в гостиницах. В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. На подлете к столице сбили уже больше 28 дронов. С утра во Внуково были задержаны десятки рейсов. Авиакомпания «Победа» также вынуждена корректировать расписание полетов. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области.

0: 54 регионами. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей. Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта и апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказала НСН, почему сети отдают предпочтение импортным овощам.
1: Обосновывают это тем, что мы с вами, как домохозяева, потребители, хотим увидеть красивый, вкусный, нарядный картофель, а отечественный картофель не соответствует этому требованию, так же, как и отечественная морковь.

Морские силы США пока смогли сопроводить через пролив только два судна. СМИ отмечают, что с начала конфликта между США и Ираном в акватории были обстреляны 32 корабля. В результате атак 10 человек погибли, десятки получили ранения. Названа минимальная стоимость строительства дома в России. Россияне все чаще рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской квартире. Бюджет будет зависеть от технологии строительства, площади, архитектуры и инженерных решений, а также отделки. В этом году нижний порог входа в строительство под ключ для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5-4 миллионов рублей. Это небольшие одноэтажные решения площадью до 100 квадратных метров. Популярность

0: меня к вам будет такой вопрос. Он, ну, он как бы предельно простой, и тем не менее. Как вы пришли к нашему Рате?
1: Да. Как вот вы, крутя эту ручку...
0: А у нас там 300, 500... Да, и всех-всех-всех коллег, и всех связистов тоже поздравляем сегодня с днем связи, с днем радио. Связисты тоже большие молодцы. Спасибо, что вновь работает мобильный интернет в городе, который не работал пару дней назад, и все такие...
1: Что это
0: куда
1: было?
0: А как на самокате ехать, да, вот это, вот, знаешь, люди в коротких штанишках с странным безумием в глазах, вот после 50 особенно, которые...

0: Да. Передала в менее хорошие руки, поскольку все наши любимые, они уходят в менее хорошие руки. Мы-то ангелы, а все остальные вонючки.
1: Пойду посмотрю, что такое агнилы. Интересно. Есть же такое слово, наверное.
0: Да, это называется ошибка речевая. Итак, друзья, тут, в общем, только друзья. Пишите, пожалуйста, как вы оказались в нашем радио. И сейчас самое главное.

0: абсолютно искренне, от чистого сердца сказать всем нашим слушателям спасибо. Без вас это бы правда. Это не получилось. Радио теряет смысл. Мы же не просто несем информацию, кому их можно получить из любого источника. А то, что вы с нами много-много лет, и то, что вы остаетесь с нами, и то, что вы к нам лояльно относитесь, и к нашим шуткам, и к нашим каким-то ошибкам, и нашим каким-то, может быть, таким забубонам, вот, они тоже есть, и что мы стали уже, знаете, такой огромной семьей, просто огромной, я без шуток говорю.
1: Реалити-шоу.
0: Да, да, да, да. Ну, я сейчас как бы не только нас имею в виду, но и всех наших
1: да,
0: коллег тоже.
1: Да, у нас реалити-шоу.
0: Вот,
1: за... Еще и слушателей.
0: Да.
1: Потому
0: за вашу
1: без
0: поддержку.
1: Слушателей нет радио.
0: Я считаю, да, вот, да. За вашу поддержку спасибо. Когда бывает плохо, вы готовы просто прилететь из любой точки нашей страны, и не только страны, приехать, чтобы нас поддержать. Поэтому спасибо вам большое. Мы вас очень любим и очень вам благодарны. Так что с праздником.
1: Ура!

0: и каждая пятая дверь в подарок. А также ламинат, линолеум, кварц, винил. Борисовское шоссе 117Б. Двери тут. 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54.
1: К юбилею Честера Беннингтона. Хиты Линкин Парк в исполнении струнного оркестра. ДК «Россия». 19 июня. Билеты в кассах ДК и на сайте роскасса.рф. Возрастное ограничение 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 353537.

0: Но у нас, похоже, не было. Были же такие коллективы. Я просто помню, у меня мама работала в банке, в стройбанке в Авдеевке, и у всех были кабинеты. Инженеры сидели отдельно и все прочее. Да, и даже отдельно была телетайповая, когда ее ставили, я помню. Боже, мы все стояли, дети работников банка стояли за вот этим, за мелким конфетти.
1: Да-да-да-да-да-да-да.
0: Вообще прям просто, как мы потом по заднице получали всегда, потому что дома рассыпешь, довольный или в школе. Красота была.
1: Это к драке.
0: Что к драке?

0: Ты моя богиня. Твой голос самый лучший в мире, звучавший в радиоэфире. А ты, Димон, как тот тромбон. Вот вроде нужен как бы он.
1: Так себе, рифмы такие себе.
0: Но если
1: себе
0: рядом нет Алисы, то кажется, что все прокисло. Это, значит, не шутка, ребят, с праздником вас.
1: Да нафига мне такие шутки? Капец, как это заблокировать человека? Скажите, пожалуйста.
0: Не-не-не-не-не-не.

0: Но в свободное время я все равно слушала наше. Да так до сих пор и слушаю, пишет нам Ксюша, и смайлик-сердечко. Это так приятно, знаешь, когда...
1: Спасибо большое.
0: Когда представители этой же индустрии,
1: да,
0: даже работая на других радиостанциях, да, и запуская другие радиостанции, все равно приходят домой.
1: Я сейчас типа секрету скажу. У меня наше радио...

Снегиревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасная природа. Сменный график и бесплатное питание. Трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте. Или звоните по телефону 8 900 570.

0: Подчеркнул глава округа. Коммунальные службы Большого Серкова перешли на усиленный режим работы накануне 9 мая. Для уборки дорог задействовано 16 единиц спецтехники. Главная задача – обеспечить чистоту на улицах, в скверах и во дворах. Завершена покраска бордюров на улице Советской. Приводят в порядок остановки на Борисовском шоссе и улице Дзержинского. Обновляют скамейки и урны. Рабочие моют ограждения в береговой зоне. Идет монтаж знаков на улице Горького. Во всех районах города организована уборка тротуаров, газонов и ежедневный ямочный ремонт. Порядок в городе – общая ответственность. Чистота и уют держатся на каждом жителе. Будьте бережны к общему труду. Вместе мы сохраним Серков чистым и достойно встретим праздник, подчеркнул глава округа Алексей Шимко. Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго» начал подготовку к предстоящему отопительному сезону. Специалисты предприятия приступили к проведению температурных испытаний на тепловых сетях, питающихся от городских котельных. Основная цель – проверка состояния теплосетей, их способности работать в экстремальных условиях при максимальных нагрузках. Первое такое испытание прошло в Серпухове на блочно-модульной котельной номер 49. Сотрудники подняли температуру теплоносителя в котлах с обычных 49 до 95 градусов. Задача – добиться, чтобы температура воды, возвращающаяся в котельную, была не ниже 70 градусов. Это позволило проверить сети на прочность и выявить слабые места. Отметим, что такие испытания проводятся во взаимодействии с управляющими компаниями. Ученица образовательного центра «Биотех Пущино» стала обладателем гран-при международной конференции «Сахаровские чтения». Алтана Манджиева победила в секции биологии. Ее проект посвящен созданию материала для трехмерного выращивания опухолевых клеток. Жюри высоко оценило научную работу пущинской школьницы. Помимо главной награды гран-при имени Нинбурга, Атлана получила спецдиплом от фармацевтической компании «Биокат». Работой над проектом руководили научный сотрудник Института биомедицинской химии Анастасия Шишпаренок и педагог «Биотех Пущино» Елена Ведягина. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.
1: Наше радио сделано в России. Сделано в России.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый так, день, Алиса Михайловна, друзья. Да, в общем, начинаем. Мне нужно сейчас еще подстроить микрофон на наших гостей, потому что я могу их не подстроить.
2: Мы сейчас здесь уже не одни, но об этом буквально через секунду, потому что я хочу прям вот маленький факт вбросить, прежде чем мы начнем. Значит, листала
1: Она любит вбрасывать факты, вы сейчас это поймете, да.
2: Листала я тут, значит, в перерыве ленту всяких забавных фактов и нашла такую вещь, что самец осьминога, становясь отцом...
1: Нормально, да? Мы сейчас вот перед интервью это все делаем, да?
2: Это важно, так? Это важно. Его мозг начинает медленно отключаться после того, как он становится
1: отцом. У любого мужчины, перед тем, как мы хотим стать отцом, мозг отключается.
2: Нет, он сразу после спаривания, значит, отключается медленно мозг, он теряет ориентацию в пространстве и бесцельно бродит по дну, пока его не найдет хищник, и тогда его миссия закончена. Вот такие бывают в природе.
1: Я пополз.
2: Вот такие бывают, Митя, не размывай мне драматизм момента. Вот такие бывают в природе примеры самоотверженного поведения отцов. Вот. И я это и неспроста такую длинную преамбулу привела, потому что сейчас у нас в гостях режиссер Павел Иванов и актриса Алина Дулова. Ребята непосредственное отношение имеют к фильму «Отец». Фильм, который сейчас идет уже.
1: Сегодня, да, выходит?
2: Сегодня
1: же, да?
3: Да,
1: сегодня. Здравствуйте, друзья,
3: здравствуйте, да, я Павел.
4: Здравствуйте, я Алина.
1: Странно было бы, да, чтобы было немножко по-другому. Во-первых, хочу поздравить вас с тем, что вы взяли приз зрительских симпатий на, собственно, Московском международном кинофестивале, поэтому поздравляю вас. Это хорошая награда.
3: Это лучшая награда для нашего фильма.
2: С широкой премьерой вас.
3: Спасибо.
1: Это первый большой фильм, Павел, да, ваш?
3: Да, это первый большой дебют.
1: Как оно ощущать себя и сразу получить приз, тем более, главный приз — это приз зрительских симпатий. Это то, что решает, это то, что будут сейчас зрители ходить в кинотеатры, будут смотреть. Как оно по ощущениям, и тем более вам 40, такой вот переломный момент, если верить Википедии.
2: Юный возраст. Пацан, согласен.
3: Для режиссера юный возраст.
2: В принципе, сейчас как помолодел.
1: Не подмазывайся, сиди там, молодец.
2: Мы учились в одном институте, мне можно.
1: Я вопрос задал, пожалуйста, Павел, будьте столь любезны.
3: Знаете, когда на Московском кинофестивале вручали зрительских симпатий, я вспомнил момент, когда я поступил во ВГИК, и на первом курсе мы ходили на показы на Московский кинофестиваль, смотрели Ларса фон Триера, смотрели большие фильмы, и вот я на сцене.
1: Как ощущение, что... Нет, стоп, сейчас, секундочку, тогда маленький вопрос. Когда вы были там зрителем, еще, в общем, будучи студентом в ГИКа, естественно, у каждого плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Естественно, это касается и тем более актрис, угу, и так далее. Вот, и вот вы, конечно, мечтали, да, что когда-нибудь я выйду, да, я всем нос утру, да, там мне там будут все вот эти вот стоят, да, все они же там заржавели.
3: Я речь придумал даже, тогда еще.
1: Заранее,
3: еще тогда,
1: да.
2: Я сейчас слышала, как вы репетировали в переговорке ответы на вопросы.
1: Да, было так.
2: Я думаю, скажем им, что все пойдет не по плану или нет.
1: Они уже поняли после осьминога. Ага. Да, ну и как вообще, вот это совпало ощущение, вот то, о котором мечталось, Павел, или и вот то, когда ты выходишь, и тебе вручают, и зрители аплодируют, как бы гости аплодируют фестиваля, как
2: или
1: вообще?
2: Или это было, как в рассказе Тэффи про поэта Котомка, который, ну что ж, слава, горькая заплата на бедном рынке, вот я знаменит.
3: Реальность намного лучше.
1: А если позволит наш эфир и, собственно, Роскомнадзор, какой звук вырвался, когда вы уже за кулисы зашли с этой статуэткой? Вот что было?
2: Только постарайтесь найти цензурную версию.
1: Пожалуйста, Роскомнадзор не дремлет. Там же

0: Когда он идет на конкурс, и его произведение заявлено, каждый рассчитывает, даже если он объективно
1: даже
0: понимает, что может быть...
1: Даже если ни на что не рассчитывает.
0: Да-да-да, он все равно рассчитывает, что вот этот приз достанется ему. И вот когда 10 из 10 совпадает, это кайф вообще.
2: Это кайф. Я даже не мог представить, что так будет. Потому что ты, конечно, в голове разные сценарии, да, когда вдруг твой фильм взяли на такой большой кинофестиваль.
1: Это уже победа.
2: Для меня это уже была победа.
1: Конечно.
2: Там продюсеры, близкие говорили, ой, ну ты же можешь выиграть, фильм же может... Я даже не мог об этом думать. Я им говорил всем, я уже чувствую себя победителем. Uh-huh. Я уже чувствую себя победителем. Зачем? Ну, все остальное это, ладно, уже дальше это в руках уже Господа. А потом все сложилось вообще неожиданно.
0: Так, Алина, а вы там были?
2: Зрительских симпатий.
1: Да, я там была.
0: Я просто вижу сейчас вашу такую очень хитрую, очень обаятельную вашу улыбку.
1: Как оно со стороны было?
0: А как оно на самом деле было? Паша, понятно, он еще до сих пор еще летает там где-то, вот в этом всем. Он как себя вел достойно?
1: Да, конечно. Он вел себя очень достойно, и было прекрасно, было восхитительно. И когда Паша сказал, что наш фильм отобрали в основной конкурс, это тоже была моя мечта, именно побывать участником на ММКФ. И всегда я думала о том, что когда же это произойдет. И вот Паша звонит буквально за 2 недели до фестиваля, сообщает, и просто это был фейерверк эмоций.
0: Танцы были возле телефона?
1: Да, сразу такие, о боже, сколько нарядов готовить.
0: Да. Девочки.
1: Конечно.
3: А то мальчики у нас не наряжаются на ММКФ. Посмотри фотоотчет.
0: Смокинга. Нормально.
1: Да, и когда, конечно, нам дали приз, это был большой праздник, и я очень радовалась за нашу команду и, естественно, за Пашу, потому что это было круто. Для нашего фильма это очень важная награда.
0: Итак, друзья, очень скоро вернемся. Ваши вопросы, если такие есть, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Ну, а мы сейчас вот буквально прервемся и возвращаемся к вам.
4: Наша реклама. К юбилею Честера Беннингтона. Хиты Линкин Парк в исполнении струнного оркестра. ДК «Россия». 19 июня. Билеты в кассах ДК и на сайте роскасса.рф. Возрастное ограничение 12+. Каждый человек уникален, ценен и важен. Мидория. Клиника, где об этом помнят. Где работает команда экспертов, для которых честность и уважение – основа доверия. Эксперты из Москвы и Московской области. Широкий спектр услуг, современные оборудование, индивидуальный подход к каждому пациенту.
5: До конца весны скидка 20% на все виды анализов, а также на все виды УЗИ-диагностики. Клиника «Мидория» для взрослых и детей. Место, где люди заботятся о людях.
4: Серпухов. Новая 23А. 8-496-712-60-33. serpukhov.midoria.ru. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И в гостях у нас режиссер Павел Иванов и Алина Дулова. Это, соответственно, режиссер и актриса-исполнительница одной из главных ролей. Фильм «Отец» мы сегодня обсуждаем.
2: Приз зрительских симпатий уже получен.
1: Да.
2: И сегодня премьера, друзья. Можно будет сходить. У нас ждут с вами длинные выходные. И фильм этот о войне, Великая Отечественная. Он не просто о войне, он немножко по-другому показывает. Павел,
1: да.
2: Пожалуйста, расскажите. У вас, скажем так, ход, у вас как бы главный герой, он не тот, кто находится на самой войне, да, а тот, кто ищет того, кто там находится.
3: Вот, да, отец. Отец из тайги так отправляется в самое пекло войны, чтобы найти пропавшего без вести своего сына, потому что он не верит, что его сын может погибнуть, потому что он воспитывал настоящего мужчину с детства, и это мы тоже увидим. И он понимает, что его сын не может так просто погибнуть.
1: Павел, а почему захотелось рассказать именно эту историю, историю отца, а не солдата или героя войны? Это была какая-то принципиальная задача? Вот показать вот так войну через человеческую личную историю.
3: Знаете, наверное, меня давно трогает, наверное, идея вот проявления мужского чувства любви, mm-hmm. отцовства. Mm-hmm. Это очень важно. Воспитание, отцовская помощь, да, вот об этом нам хотелось поговорить, потому что, чтобы перевести фокус на это, чтобы зритель задумался, почувствовал, да, также показать сибирскую душу мужскую, да, потому
1: вот,
3: что,
1: я,
3: да, потому что я сам вырос в Сибири, и даже первые кадры фильма мы снимали в тех местах, где...
2: Это Шушенская?
3: Это Шушенская.
2: Шушенская,
3: это,
2: да?
3: Шушенская, это Красноярский.
2: Да. Мило жил, я вам потом расскажу, Лиза Михайловна. Круто жил. Слушайте, там сейчас не каждый житель, да, живет так Шушенского, так как и Ленин. Чтоб я так жил в ссылке. Да,
3: называется. Да, там целый музей отведенный для этого.
1: И вот я как раз хотела спросить, как родился образ Гавриила, такого сурового человека, но при этом глубокого и искреннего внутренне. Я так понимаю, что, в принципе, отец для вас — это фильм не столько про войну, сколько про вот любовь и семью.
3: Это про человеческие отношения, конечно.
1: Образ Гавриила, он с кого-то списан конкретного или собирательный, или как?
3: Ну вот, понимаете, в тех местах, в которых мы снимаем, начинаем нашу историю, это те места, в которых я со своим отцом ходил в тайгу, где мы рыбачили, где мы видели медведей, где мы взрослели, где первый раз стреляли из ружья, где мы разжигали костер, где мы попадали там на пороги, где мы спасались, где мы выживали, учились и становились сильными. И, конечно же, в детстве я не понимал чувств своего отца. И
2: вот
3: что-то даже меня обижало, потому что я не понимал, как так, что это. И вот благодаря этому фильму, и придя к этому фильму, я понял, что такое отцовская любовь, как она проявляется, и какая в ней есть сумасшедшая сила в действии, в поступках, иногда даже в строгом слове, иногда даже в грубости. Но это и есть проявление чувств. И это я видел у своего отца. И когда-то я сказал ему на день рождения, я бы хотел снять фильм. Представляете, потом, через много-много лет, я снимаю фильм, который называется «Отец».
1: Да, это круто.
3: И в какой-то момент я вспоминаю это и думаю...
1: Что там по самопрограммированию, да?
3: Да.
1: У меня вот такой вопрос. Раз мы заговорили про эмоции... Не, мы Алину потом допросим.
2: Да, я сейчас хотел сказать, ну ладно.
1: Подальше, мы в следующем выходе прям будем допрос Алины устраивать. Сейчас я хочу добить-таки Павла. Значит... Вот мы сейчас раз заговорили про эмоции, без спойлеров только, да? Какую самую главную эмоцию вы, как режиссер, хотели оставить у зрителя, который выходит вот после финальных титров из зала?
2: О, кстати, хороший вопрос. Вот что должен выйти человек, вот он посмотрел ваш фильм, он должен выйти с каким чувством? Какое там быть должно послевкусие,
1: можно,
2: да, как говорят эти вот киноэстеты? Послевкусие, когда ты выходишь, и у тебя это в голове. Вот ты выходишь, чувствуешь?
3: Свет.
2: Свет светлый, свет хороший, свет надежды?
3: Это свет надежды, это очищение, это свет, это желание жить, это желание детям подойти к своим родителям, желание
2: обнять,
3: желание родителей посмотреть, услышать своих детей, да.
1: это очень сложно.
3: Преодолеть какие-то распри, недопонимания, да, быть рядом, чувствовать друг друга и ценить. Вот об этом хотелось сказать, потому что мы понимаем, что это наши родители, это наш отец, это мой отец, это моя мать, это люди, которые в свое время, когда-то и до сих пор готовы пожертвовать, отдать свою жизнь ради своих детей.
2: Это самая сильная любовь, получается.
3: Это самая
2: ей не нужны
3: любовь.
2: Причины, ей не нужно еще что-то, она просто есть и есть.
1: То есть итак, любовь, друзья, и свет.
3: Любовь и свет, да.
2: И естественно, звякнуть быстро родителям. Здесь же позвонить родителям.
1: Ну или детям. То есть в любом случае тема отцов и детей Тургеневская, она, как это, в другом прочтении.
2: В очень другом, потому что там что-то с Тургеневым не то было.
1: Ну да, я имею в виду, что про поколенческие барьеры. Да,
2: Павел Иванов у нас в гостях и Алина Дулова. И, кстати, друзья, фильм «Отец» уже сегодня выходит в прокат, его можно будет посмотреть. Не лишне напомнить будет, фильм получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале. Итак, мы очень скоро вернемся. Ваши вопросы присылайте через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И в гостях у нас Павел Иванов и Алина Дулова.
2: И сейчас настало время Алины, потому что за эфир мне уже дали по рукам, поскольку я начал разговаривать с Алиной.
1: Самое интересное вы спросил. Я напомню, что обсуждаем сегодня фильм «Отец» с его создателями. Это военная драма о сибирском охотнике, который шел на фронт искать пропавшего без вести сына во время Великой Отечественной войны. Сегодня премьера этого фильма на широких экранах, поэтому приглашаем, в общем, всех в кинотеатр ознакомиться, чтобы было понимание, о чем мы сейчас разговариваем, чтобы вы с этим вдохновением шли уже в кино, без спойлеров.
2: Без, абсолютно, я заткнулся. А зачем вы мне рассказали? Вы же знаете, что я не умею хранить секреты.
1: Я рассказала.
2: Я заткнулся. Давайте, Лиза Михайловна. А я могу, мне нельзя давать секреты.
1: В общем, еще мне очень нравится, когда Ленский просит меня никому не рассказывать секреты, потом бежит его сам всем рассказывает.
2: Прошу вас.
1: Теперь будем допрашивать Алину. Так, Алина, вы...
2: С любовью.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте еще раз.
1: Я смотрю на вас, вы очень юная, очень нежная, очень такая воздушная, легкая. За эфиром выяснилось, совершенно случайно, что воспитывались вы в кадетском корпусе. То есть внутри вот этой вот эфемерной статуэтки железный стержень.
3: Да, я училась в Москве, училась и жила в кадетском корпусе для девушек. Он назывался Московский пансион государственных воспитанниц.
2: Ничего себе!
3: Да, и мы абсолютно следовали военному уставу. 5 лет я там жила.
2: Маршировали.
3: 9 мая 2 торжественных мая. Марша мы прошли, я именно прошла по Красной площади 7 ноября.
1: Как ощущения?
3: Это вообще была моя детская мечта. Я сама родом из Сызрани, когда было 9 мая, я всегда смотрела телевизор и очень хотела посмотреть вживую парад. И когда мама переехала в Москву, потом перевезла меня, я умоляла, говорю, мамуль, пойдем на парад, сходим, посмотрим. И мы выяснили, что просто так туда не попасть. И спустя 2 года переезда, нам пришло называется документ, в котором говорится, что наш корпус первый раз девушки пойдут на параде. И я подкладывала себе в ботинки вату, чтобы быть выше, потому что мне было 14 лет. Я очень хотела пойти в этой коробке. Вот. Ну и пошла.
2: Это настолько сильное желание взять и увидеть парад лично, что нужно пойти в кадетский корпус и с Сызрани переехать в Москву, учиться и сделать. Павел, вы выбираете главную героиню очень правильно.
1: Обрати внимание, у нас два человека, которые чего-то остро захотели, Павел захотел рассказать про миссию отцовства в семье и в России, а Алина захотела пойти в коробке в детстве, маршем по Красной
2: что
1: площади.
2: В коробке,
1: это
2: мне...
1: как 10 на 10.
3: Да, 120 человек, вот это все.
2: Поясняете, то я сейчас себе представил, вы как будто вот в этой в хоккейной коробке взяли и пошли с ней.
3: Мечта была увидеть парад, в итоге поучаствовала.
2: Вообще изнутри тоже прикольно, да?
3: Да, это вообще невероятно. Эмоции,
2: но
3: ощущения.
2: Там же много репетиций идет.
3: Мы тренировались, 8 месяцев. Это было очень тяжело. Мы выезжали на гарнизон, и министр обороны тоже приезжал. Это была репетиция с военной техникой. Тогда мы пошли первый раз, когда было 70-летие Победы. Как раз около более 17 тысяч солдат было на Красной площади. Приезжали из Индии, из Америки. Очень много было иностранцев. Вот, и китайцы приезжали, у которых где шея, такие
1: у них
3: иглы.
1: Да, чтобы
3: иглы, чтобы они голову не опускали. И когда тебе 14 лет, ты это все видишь, это огромный масштаб.
1: Огромный опыт, конечно.
3: Да,
2: что было сложнее, скажите, пожалуйста, готовиться 8 месяцев к, собственно, маршировке через Красную площадь, Парад Победы, это, конечно, это одно из главных событий, или готовиться к съемкам фильма, поскольку вы там тоже проходили очень нехилую подготовку такую, но прям, собственно, Станиславский встал такой и сказал, Павел, спасибо, давайте дальше будем мучить актеров, да?
3: Да, это было очень круто, потому что я думала, что в целом я готова. И когда я пришла уже с утвержденным материалом к Павлу, Павел сказал, я хочу вас отправить, ребят, на военную подготовку, на действующий гарнизон, в котором вы сможете в условиях, приближенных к тому времени, пройти некую подготовку, побыть в казарме и изучить снайперское дело, насколько это возможно в этих условиях. Вот. Вот. И это было очень смешно, потому что мы, ну, мне тяжелее ничего. Мне тяжелее в жизни не было ничего после этой военной подготовки, потому что я приехала вся искусанная какими-то мошками. Я была вся в синяках. Это было очень тяжело. И просто какое-то было переосознание вообще того, что происходило, потому что мы много чуть-чуть слегка затронули, а когда ты понимаешь, что люди жили в условиях этих очень долго, и ты понимаешь, через что человек в то время прошел, ты актерски не можешь это в себя в некоторых случаях даже вместить, потому что это очень...
1: Примерить.
3: Это глобально, да, и я просто уезжала, с одной стороны, Пашка смеялся, потому что мы были все искусанные, побитые, а с другой стороны, я просто ехала и плакала, потому что это какой-то был такой момент очищения вообще весь этот проект для меня.
2: Да. И сейчас я задам, наверное, самый страшный вопрос. Сейчас уже реклама будет, но если можно, очень коротко, скажите, пожалуйста, оно того стоило, Павел правильно сделал, или все же можно было полегче с вами, и вот это было просто измывательство старшего над младшими?
3: Нет, это было великолепно, спасибо огромное всей команде. Спасибо всей команде.
2: Итак, друзья, Павел Иванов, а также Алина Дулова в гостях у нас, и напомню, что мы сегодня обсуждаем фильм «Отец», который вышел только что в широкий прокат. Очень скоро вернемся, если я нажму специальную кнопку. Нажал, все.
0: Наша реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly. Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах. Информационная продукция 18+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет,

0: Рекламные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И еще немножечко подопрашиваю я Алину и напоминаю, что у нас здесь часть команды, которая работала над фильмом «Отец». Фильм «Отец» вышел на широкие экраны сегодня. Это военная драма о сибирском охотнике, настоящем отце, который ушел на фронт искать своего пропавшего без вести сына во время Великой Отечественной войны. И у нас сегодня в гостях, значит, режиссер этого фильма Павел Иванов и Алина Дулова, исполнительница одной из главных ролей, исполнительница роли снайперши. Непростая роль. За эфиром мы еще поговорили интересного всякого.
2: Конечно.
1: Как всегда, самое интересное за эфиром. Я всегда говорю, давай стримить то, что происходит за эфиром, потому что это самое
2: ценное. Не надо.
1: Прозвучало в прошлом выходе слово «Сызрань». Я за это зацепилась, потому что, насколько мне известно, героиня, которая играла Алина, также из «Сызрани», и сама Алина тоже из «Сызрани». Скажите, Алина, это специально подогнали одно под другое или...
3: Нет, это было совершенно случайное совпадение, волшебное, потому что, когда меня утвердили на эту роль, я получила уже полный финальный сценарий, начала его читать, и как раз-таки в самом финале звучит слово «Сызрань», что моя героиня из моего родного города. И у меня тогда был невероятный шок, это какое-то волшебство, очень много было разных совпадений на съемках у нас относительно героини, вот, и поэтому мне это ценно было,
2: тут
3: да.
2: Я бы, да, можно добавил, что, знаете, счастье для режиссера, когда на пробы приходит актриса, и вот открывается дверь, заходит актриса, здоровается с тобой, двигается, и ты видишь, что это тот герой, и это просто счастье. Я снимаю, я помню, отсылаю со сценаристом, мы обсуждали, я отсылаю ему Алину, и он мне звонит через какое-то время, он, видимо, изучил Алину все,
1: да.
2: Ему тоже понравилось, она, и он говорит, а ты представляешь, Алина, ты из Сызрани.
4: И все, да?
2: Да. И все.
1: Да.
2: И это мэтч просто. Mm-hmm. Ну, это вот такие микро, но важные для нас чудеса постоянно преследовали нас в процессе производства картины. Это
1: ценно.
2: Это было.
1: Это
2: ценно.
4: Была ли роль... Давайте, Лиза Михайловна, прошу.
1: У меня про сценарий вопрос. Мы просто несколько раз уже прослучало слово сценарий и сценаристы. У меня вопрос. Вы же, когда ознакомились со сценарием, вы же за что-то зацепились? Почему вы решили взять этот фильм?
3: Да, было много, на самом деле, проектов, куда либо меня не утверждали военные проекты, либо, например, я на первом этапе как-то не хотела там участвовать и отказывалась, а здесь, в данной истории, мне просто показалось, во-первых, что это история про человека, в первую очередь, про людей, про любовь, про дружбу и товарищество, про то, как человек в этих условиях себя проявляет и как работает его душа, как она чешется, расширяется, вот, и было интересно попробоваться, а во-вторых, было интересно сыграть что-то внутри именно этих действий, и тут появляется снайпер. Я люблю стрелять, и как бы это достаточно для меня, да, такая трепетная тема, и поэтому сразу же пошла на пробы и была рада познакомиться с Пашей, потому что увидела, что он очень горит этим материалом.
4: Ну, Павел, а вы любите стрелять? Или мы тут с вами вдвоем, кто не особо любит стрелять, и две наших милых, очаровательных, красивых девушки?
1: Я в детстве снайпером хотела быть.
4: Понятно,
1: я
4: все, я понял.
1: Абсолютно.
4: Скажите, а как вообще вот сложно было погружаться вот в эту всю вот историю, когда ты снайпер? Это же довольно такая очень сложная. Я не знаю, как это, ну, сфера получается.
3: Мне кажется, что чем сложнее стоит задача актерская, тем интереснее, тем больше ты набираешься опыта.
1: Крючочков много.
3: Да, и поэтому я очень была благодарна за доверие со стороны Паши, команды, вообще всех, потому что изучение этой темы, еще раз погружение, потому что мы так или иначе, наш генетический код так устроен, что мы постоянно изучаем тему войны и так далее, Великой Отечественной. Вот, поэтому мне было очень интересно, и для меня всегда любой вызов — это про такое отчаяние актерскую, поэтому спасибо, Паша.
2: Я бы также добавил, да, вообще, когда ты работаешь над картиной о Великой Отечественной войне, ты, конечно, погружаешься в тему, ты читаешь мемуары, читаешь истории,
1: конечно.
2: Ты смотришь советские фильмы, это все наполняет тебя, начинает жить в тебе, и в какой-то момент ты понимаешь, как это тебя начинает менять.
1: Вот, у меня как
2: это
1: раз есть
2: очищает,
1: на этот...
2: это...
1: Вопрос у меня есть.
2: Как-то фокус, настраивает правильный фокус. Все лишнее как будто начинает исчезать. И вот самое важное, вот самое ценное, это вот, что работа над такой картиной, она влияет на тебя. Вот, правда,
4: а вообще что-то... сколько шла эта сама работа над картиной? Сколько вы вот в общей сложности, когда появился сценарий, вы уже начали подбирать актеров и потом... Ну, нет, съемочная, сколько работа шла вообще?
2: Ну, съемочная работа 3 месяца шла. Да, 3 месяца. До этого подготовка была 4 месяца.
4: Не, ну это понятно, что это все долгий, да, ну, да, да. Ну, декорации и все прочее, еще, костюмы.
2: И потом я еще на 4 месяца...
1: Постпродакшн, ты садишься в монтажку.
2: С режиссером монтажа.
1: Конечно.
2: Ты вот и смотришь, это, да, удачные и неудачные.
1: 18
4: а вот скажите мне, кстати...
1: Сидишь, собираешь, Алис, конечно.
4: Да, а вот, Павел, скажите, пожалуйста, мы уже, в принципе, привыкли, что фильмы выходят в 2 версиях. Одна версия — это сразу прокатная и прочее, прочее, а потом выходит режиссерская версия, когда
1: на
4: режиссер...
1: 8 часов.
4: Да, ну, неважно, 8-10, но было... Вообще сложно было монтировать, вот резать и вот что-то не брать, в которое вообще много материала не попало? И нет ли желания, да, сделать режиссерскую версию?
1: Сколько бы она длилась? Давайте так. 3 месяца.
4: Нас слушают продюсеры. Это идеальный вариант. Никто не будет переделывать. Продюсеры, вы правильно поступили. Мы
2: нет,
4: все поняли.
2: Нет. Я сам резал. Я смело резал, потому что я понимал и видел, что кино становится все лучше и лучше. Немного срезали. Мы все-таки, ну, может, там...
4: Треть.
2: Да, не знаю. Нет, ну, минут 5-10, наверное.
4: А вот так? Вот так даже? Нифига себе, тетелька в тетельку, как вы работаете теперь уже?
2: Ну, потому что... Ну, кино, оно, знаете, оно само себя уже начинает еще доделывать в конце. Оно тебе показывает, что вот это вот, давай вот это уберем. А вот это вот, если срежем, будет еще лучше.
4: Но сама редактура, это же самое сложное, Павел. Это же самого себя брать и редактировать. Это же ничего хуже нет. Тебе ж, ты же все любишь. Ты же любишь каждый съемочный кадр, как своего
2: это
4: родного.
2: Это мой первый фильм. И все, я повзрослел на нем. Вот. Очень повзрослел.
1: Да. У меня вопрос.
4: Пожалуйста, Лариса Михайловна.
1: Конечно. И к Павлу, и к Алине по очереди отвечайте. Там в поединке выясните, кто первый. Павел ткнул пальцем в Алину.
2: Но я же режиссер.
1: Да, хорошо. Значит, вот когда снимаете фильм, да, вот то, что мы сейчас долго обсуждали, что ты действительно погружаешься в атмосферу того, что там происходит, в то время, в ту эстетику. Даже если посмотреть документально какие-то кадры, люди разговаривали по-другому в то время, с другими интонациями. Даже голосовой аппарат по-другому стоял, грубо говоря. Угу. Другие гортанные мускулы были развиты, совершенно другие голоса, другие взгляды, другая мимика. Чего стоило выходить из этой атмосферы? Было ли легко или сложно возвращаться обратно в 21 век? Или была какая-то сцена, был какой-то момент, когда вот застрял там, и ловишься на том, что ты там не можешь взять в руки телефон, там, угу, какие-то такие вещи были?
3: Ну, на самом деле, разные бывают съемки, в целом, например, вот у меня, но лично в этом опыте настолько было плотно и тяжело существовать в этом, в хорошем смысле тяжело, когда мы поехали под Волгоград снимать, и съемки, мы жили достаточно в непростых условиях, мы снимали в непростых условиях, мы могли вставать в 3 утра, потому что маленький световой день, и мы снимали долго и много. Вот. В моменте было здорово, потому что ты правда насыщаешься этой атмосферой. Я ездила под рассказы Никулина, слушала его какие-то вещи, постоянно была в этом, и вот это уединение с природой, да. Но честно, для меня, когда съемки закончились, это был первый мой опыт в проекте, когда я выдохнула в самом лучшем смысле. То есть мне было, наоборот, хорошо отпустить эту историю, потому что она очень тяжело внутри сидела, и было сложно в этом. Поэтому я, наоборот, вздохнула, когда все закончилось, потому что было насыщенно.
1: И, слава богу, я дома.
3: Ну да, это как бы было так.
2: Но это дало результат.
3: Да.
4: Мы еще не рассказали.
2: Пронзительные сцены, наполненные и сильные. На показе на Московском кинофестивале сцена одна, благодаря Алине и Владиславу Тирону, мы там сорвали аплодисменты, понимаете, когда зрители не в конце, да, когда зрители в течение
4: фильма,
2: когда их пробивает сцена, и пробивает не в том, что она тяжелая, а в том, что она наполненная, она подлинная, понимаете, она достоверная, когда...
1: Совпадение того, что ты видишь, и то, чем наполнено.
2: Когда, знаете, когда восторг со слезами на глазах, вот что-то такое.
1: Ой, можно
2: было
1: тогда
2: прям
1: следующий вопрос?
4: Давайте, так, секунду. Напомню, у нас с вами осталось ровно 1,5 минуты,
1: да.
4: Поэтому да, вот тут как бы регламент пошел.
1: Да, это правда. Вот, вопрос. Значит, часто очень у музыкантов бывает такое, что ты не делаешь ставку на какую-то песню, и так достаточно проброс ее выпускаешь, а она выстреливает. И в то же время та песня, над которой ты очень сильно глубоко работаешь и закладываешь туда какие-то смыслы, не получает того отклика, на который ты бы, конечно, хотел рассчитывать. Вот у меня вопрос, наверное, больше по актерской части, к Алине, да? совпала ли вот эта реакция аплодисментов за сцену с тем, что это была самая эмоционально сложная сцена? Или сняли просто случайно какой... А вот вы отклик вот
2: только
1: так.
2: Только без спойлеров.
3: Нет, конечно, без спойлеров. На самом деле были еще эмоциональнее сцены, но это достаточно трепетная. Она изначально в сценарии была заложена так, что зритель должен что-то почувствовать. Что он почувствует, мы не знаем, мы не можем за это отвечать, но мы очень старались, поэтому скорее всего, да, изначально было заложено.
2: Нет, зритель бы почувствовал только при точной и пронзительной актерской игре.
3: Спасибо.
4: Да, вот. В общем, не зря кусали мошки, похвалил собственно режиссер. Так, у нас буквально уже нет времени, там еще одна сюжетная линия будет, причем линия будет обратной, там будет тоже отец и сын, это уже Павел рассказал, но вот только с немецкой стороны, и там как раз вот будет вот такой вот дуализм.
2: Отец ведет сына немецкого на войну, чтобы учить его убивать.
4: Итак, друзья, фильм «Отец» уже вышел в широкий прокат, пожалуйста, посмотрите. В гостях у нас был режиссер и, собственно, одна из главных ролей, актриса.
0: Всем пока. На нашем радио. Наша реклама. Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «СЗ-городской бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026. Вы платите по кредитам из последних сил. Работаете на нескольких работах, а денег все равно не хватает. Пора искать выход. Пройдите бесплатную консультацию по банкротству в компании «Банкрот Сервис». Звоните 8-926-91-61-861.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Серьезные решения требуют серьезного подхода. Выбор надежной входной двери, долговечного кварц-винила или износа стойкого ламината. Это основа вашего уюта с фирменным салоном «Двери тут».
7: Но мы знаем, что даже самое серьезное – начинается с малого. Например, с вкусного перерыва на свежую, аппетитную, ароматную шаурму.
6: Фирменный салон «Двери тут» и шаурма для ценителей ремонта со вкусом. Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он рассказал об атаке БПЛА на одной из промпредприятий региона. По его словам, жертв нет. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, с ними работают психологи. Также в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказывают медпомощь. Другие подробности уточняются. Из-за ограничений по использованию воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов во Внуково. Аэропорт предупредил, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна. Авиаперевозчики предпринимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы. С начала суток на подлете к Москве сбили 33 беспилотника. Страйкбольная граната предположительно взорвалась в школе в Ростовской области. Одна ученица получила незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь, рассказали в МВД по региону. Инцидент произошел в городе Миллерово. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной он назвал стартующую в Армении избирательную кампанию. Пашинян добавил, что предупредил об этом президента России во время своего визита в Москву 1 апреля. Ранее Кремль сообщал, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Россия считает решение Австрии выслать троих российских дипломатов откровенно недружественным и политически мотивированным. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что Москва примет ответные меры. Австрия в начале мая объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Местные власти назвали причиной лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. Россия назвала предъявленные обвинения неприемлемыми. По итогам января-февраля убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физлиц размером до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
2: Допустим, США и Запад в целом полностью запретили экспорт нефти и нефтепродуктов из России, и мы перестали получать экспортную выручку в валюте вообще. Тогда вполне можно предположить, что какой-то банк из крупняка ляжет. Сможет ли ЦБ его спасти? В принципе, сможет, если начнет печатать деньги. А вот будет ли ЦБ спасать банки, которые не находятся в этом списке социально значимых? Вопрос. Поэтому больше, чем 1 400 000 держать в одном банке не рекомендую.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: друзья, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Да, всех с Днем Радио. Поздравляем, спасибо вам большое. Всех связистов тоже с профессиональным праздником. Их несколько, кстати, дней радио есть, но 7 мая мы всегда отмечаем, поскольку это наш, вот наш родной, классный, и поэтому поздравляем себя. У нас сегодня праздник.
1: Сегодня праздник у ребят. Я предлагаю в этом часе...
2: Сегодня будет премия? Сегодня будут танцы. Сегодня будут танцы, да.
1: Господи, я так хочу спать. Это какой-то кошмар.
2: Спи.
1: За это не платят.
2: Зато выспишься. Итак, Лиза Михайловна.
1: Да, в этом часе давайте обсудим с вами такую штуку. Наверняка...
2: Что? Ничего, давай.
1: В жизни каждого взрослого или относительно взрослого, или считающего себя взрослым человеком, рано или поздно наступает момент, когда с ним происходит что-то, что вот просто шанс один на миллион было этому произойти, но оно именно вот так вот и произошло. И когда ты начинаешь об этом рассказывать, тебе говорят, да ну не заливай, да ну не может такого. Угу. Вот буквально вчера там я сидела, значит, со своим товарищем, очень уважаемым человеком разговаривала. И я начинаю рассказывать какие-то байки, значит, из своей повседневности, казалось бы. Он говорит, да не, так не бывает. Да не может такого быть. Я ему просто достаю там все фотографии, видео, доказательства, смски и так далее и тому подобное. И как бы все равно человек ушел с таким чувством легкого недоверия ко
2: мне. Кто ты? Кто ты? Почему с тобой
1: то
2: это происходит?
1: То есть я открываю фотки, да, показываю им. Вот НЛО, вот я встречаюсь с пришельцами, вот мне жмет руку Билл Клинтон. Вот такого вот... Да шучу я, господи.
2: Да, мы поняли.
1: Давай, Митя.
2: А он не понял.
1: А вы теперь рассказываете кому-то, и вам никто не верит, или вы вообще не рассказываете, чтобы вас не приняли за сумасшедшего?
2: Да, ну мало ли, ну вот правда, всякое же бывает в жизни. Вот. У вас же зубы пока еще не похищали пришельцы.
1: А что, у меня знакомые,
2: кстати, до сентября...
1: Я им верю.
2: Подождем. Мы до сентября подождем, значит, пришельцев. Забыл, да, Муси-Муси, как зовут? Да, Катя Лиль. Вот, кстати, очень обаятельная, вот умная, классная, здравомыслящая, и вот сказала, что в сентябре месяце нас ждет встреча, первый контакт, вернее, контакт первого уровня, он будет с инопланетянами, что они, собственно, прилетят, поэтому посмотрим. Вот, ну, доживем, надеюсь, и все будет в порядке. Так, что у меня такого было, чтобы один на миллион? Ну, давайте честно, работа на нашем радио, да, и Михайловна тоже. Вот кому сказать, что я Алису Вокс нашел через Авито по объявлению? Казалось бы, бред больного золотухой.
1: Чего
2: вот,
1: только
2: не найдешь на Авито. Вот, пожалуйста, тоже копался. И заметьте, не в уцененке это были свежие объявления, понимаете, специально сделанные. Вот, поэтому казалось бы, да, а вот...
1: Искал Метя, нашел золото.
2: Ну вот правда, слушай, а как вот такое, вот как вообще представить, да? Но ведь вот, ну казалось бы, ты хоть раз в жизни могла представить, что ты будешь через Авито
1: Нет. Я тебе хочу сказать, вот именно в моей жизни...
2: Такого быть не должно было быть.
1: В основном события, которые не могут произойти. Я иногда кому-то что-то рассказываю, мне говорят, тебе книгу надо писать, да про тебя фильм надо снимать. Я говорю, нет смысла, никто не поверит.
2: Ну, назовем это фантастика, а потом спустя лет 20-30 это будет нон-фикшн, понимаешь?
1: Не получится назвать фантастика, потому что мне придется тогда брать туда саундтреком любимую песню Мумитроля «Фантастика», а у меня нет столько денег.
2: А мы договоримся с Олегом Игоревичем.
1: А вот это будет как раз невероятное событие.
2: Вот. Итак, друзья, то, что не могло с вами произойти, но по какому-то странному стечению обстоятельств это все же с вами произошло.
1: Дуэт
2: что
1: с
2: это
1: Галанином.
2: Такое? Казалось бы, да?
1: Вообще.
2: Да.
1: Никак не могло произойти.
2: Но у нас с тобой тут тоже коннект идет, понимаешь? Может быть, видишь, вот Сергей Юрьевич поет... мои стихи, поэтому тут тоже, знаешь, кто бы я, мальчик из Авдеевки, вот, мог подумать, что тот, который слушал диски «Нашествия», который покупал их на радиорынке в Донецке, и сказать, что я сейчас буду сидеть

0: собственно, иголку бросаешь его в катушку, и нитка продевается в иголку.
1: Или
0: такое
1: яйцо
0: тоже
1: с
0: бывает.
1: Тремя желтками. Или яйцо в яйце.
0: А бывает с тремя желтками?
1: Это сейчас узнаем.
0: Сейчас узнаем. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наша.ру.
2: Наша реклама. Владельцам Черри особые условия. Минус 30% на сервис от официального дилера «Рольф Серпухов». Запчасти в наличии. Работаем быстро и с гарантией. Ваша выгода ждет. Звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем истории, которых никак не могло произойти, но они произошли с вами, а теперь вам никто не верит. А кто-то считает сумасшедшим. А мы не считаем, поэтому пишите нам, мы будем рассказывать.
2: Но не верим. Верим.
1: Да верим, конечно.
2: Не верим.
1: Я человек верующий.
2: Верим, не верим.
1: Мне сказали, я верю.
2: Да? Не читай то, что на заборах пишут, не надо. Так, шанс, конечно, на миллион, но всего 2% давали, что палец приживется. А он взял и прижился, пишет нам кто-то. Я так понимаю, что...
1: Ну, 2% это не на миллион. 2% это душ не
2: буду. Стоп! Остановись,
1: это
2: прежде чем начнет.
1: Это 1 на 50.
2: 2% чисто... 1 на 50?
1: Конечно.
2: Хорошо, все.
1: Это же математика.
2: Это Вокс, пожалуйста. Это на миллиард вообще все. Не самое. Ты, блин, ты фильмы, фантастику не смотришь, да? Не любишь. А я верю.
1: Вот
2: я верю в них все.
1: После терапии с психологом начала видеть ауры людей.
2: Ты какой психолог? Если вас там держат насильно в секте, махните чем-нибудь аурой, махните, мне мигните.
1: А вам слышно ауру через радиоприемник? Вот у Ленского, его черная душонка какого цвета?
2: Черная душонка какого цвета?
1: Да, какого цвета?
2: Перламутр. С перламутровыми пуговицами. Так, друзья, смотрите. День добрый. У меня паспорт выдан 12-12-12. Такого не могло произойти, потому что день рождения в июле. Но случилось. Что, посеяли куда-то? Посеяли, да? Потом новость сделали. Так.
1: Так. Добрейшего майского денечка. Я родился и жил, учился в Минске. Через 16 лет после окончания школы я встретил одноклассницу. Где бы вы думали? В Москве, в метро, в час пик. Шанс не на миллион, а на 20 миллионов минимум, пишет нам Павел из Нижнего Новгорода. Значит, смотрите, я считаю, что если математически посчитать этот шанс, то там не 20 миллионов, а это ваша одноклассница из Минска в Москве. То есть еще надо было посчитать, умножить вероятность на количество приезжих. То есть там в степени. Да. Вот так.
2: Мы веселые.
1: Мы все
2: шоу.
1: Живем в матрице.
2: Мы живем в математике. Я сейчас, если что, тебя стебу просто.
1: Так, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Нам не верят, что у нас мейн-кун. Хотя что тут такого? Кот и кот. Порой даже фото не помогают. Вот он на фото с дочкой, ей почти 6 лет, она метр ростом. Алиса Михайловна, у меня фото открываются. Я просто посмотрел на милого детеныша. А я сейчас тебе просто поверну экран свой. Это выглядит вот так. То есть кот размером с Вокс примерно.
1: Кот это?
2: Да, это мейн-кун. И самое главное, мне очень нравится выражение его моськи. Он такой, знаешь, такой, типа, ну, ладно, меня держит девочка метровая. Вот. А дитё довольно счастливо прижало. Ну, ты что, он же реально размером с неё. Почему? Он лапой стоит на земле.
1: Помнишь эту... мемом сделали картину какого-то художника, где девочка маленькая в бантиках, в милом платьице, держит на руках демона, такого размером с кабана. Mm-hmm. И там подпись: «Мама, знакомься, это Саша, он хороший».
2: Нет, вот не видел, но примерно представил себе. Да. Дальше. Привет, мои хорошие. Здравствуйте. Многие случаи из жизни напоминают рассказы нашего старого знакомого Мюнхгаузена. По этой причине стараюсь ничего не рассказывать, но по секрету вам один случай.
1: Ну-ка.
2: Вот. Иду с супругой по лесу. Насторожило, что в лесу все вдруг смокло. Смолкло. Идем по тропинке.
1: Точка. А дальше сообщение заканчивается.
2: Хочу полную историю. Кто в итоге, что там было? Если вы видели Йети, вот, пожалуйста, больше никому об этом не рассказывайте.
1: Кроме
2: и фото
1: нас.
2: Мои не показывайте. Да.
1: Итак,
2: друзья, вот этот голый тощий Йети, знаешь, который бегает по лесу от комаров.
1: Это мой летний костюм.
2: Так, друзья, этого не могло быть в вашей жизни. Вот шанс 1 на 1 миллион, но он с вами произошел. Было ли что-то такое? Если было, делитесь, расскажите. Мы точно поверим. Наверное.
0: За сценой.
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе группы «Йоп Шоу» и обсудим свежий клип группы «Чайф».
3: Группа Йоп Шоу выпустила песню «Мечта». По словам музыкантов, это один из немногих релизов, который действительно можно назвать песней, а не треком. Подробности о новом сингле узнали у лидера группы Степана Кузьмина.
4: Недавно мы записали песню «Мечта», которая, с одной стороны, песня как песня, а с другой, как нам кажется, она позволит потешить своего внутреннего, стареющего рок-героя самыми благостными чаяниями и фантазиями о будущем. Ну или прикоснуться к самым сокровенным и теплым воспоминаниям из прошлого.

Послушать новую песню «Мечта» группы «Йоп Шоу» уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Чайф» презентовала клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так». Над видео работала та же команда из Екатеринбурга, которая ранее сняла коллективу клип на «Хэллоуин».

0: Новое стильное черно-белое видео от группы «Чайф» уже в сети. Посмотреть его можно и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты нужней.
5: За Родину!
6: Отец. Уже в кино. 16+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет.

0: акций. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

намоченный водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после дождя.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем всякие события с шансом 1 на миллион, которые не могли никак произойти, но они произошли с вами. Но теперь вам никто не верит.
2: Да, потому что. Да. Потому что, да. Ну, вы поняли. Иногда правду доказать гораздо сложнее, чем соврать. Вот это правда бывает такое, да?
1: Иногда правда звучит намного менее правдоподобно, чем какая-нибудь ложь.
2: Вот. Спасибо, что вы правильно сформулировали.
1: В 90-х в каждом озере был штырь. Как все удивились, когда я на него нарвался. Коленкой все обошлось. Повезло.
2: А у меня...
1: Повезло. Такое повезло, да не повезло.
2: Ну, может было и не только...
1: Понятно.
2: У меня ДР в один день с мамой любимого человека. По-моему, нечастые совпадения, пишет нам кто-то.
1: Так, нам там про яйца написали, какую-то фотографию прислали. А я не понимаю, как бы, в чем контекст, потому что у меня фотография не открывается. Открой, пожалуйста, 14.33.
2: Да, закрепи.
1: Хорошо, пожалуйста, закрепила.
2: Спасибо.
1: Так, вот, про тропинку-то, конец истории. Давайте напомню, начало истории, да? Значит, случай из моей жизни напоминает рассказы старого доброго Мюнхгаузена. По этой причине стараюсь ничего не рассказывать. Но вам, по большому секрету, один случай. Иду с супругой по лесу. Насторожило, что в лесу вдруг все замолкло. И вот мы идем по тропинке. Я сейчас найду, продолжу. Вот. Боковым зрением вижу, что на расстоянии вытянутой руки на меня смотрит бархатный мешок с глазами.
2: Да.
1: Я жену дернул с такой силой, что мы перелетели через куст. Это была лосиха с теленком. Из оружия только секатор и кирпич в штанах.
2: Ну, короче говоря, вы правильно сделали, что вы дрыснули через этот сам кусты и текать надо было подальше.
1: Мамки защитили. Да. Лосиха.
2: Да, любая самка, да, в лесу, это прям совсем бывает чем. А свиньи так это вообще просто затопчут и забудут, как нас звали. В МФЦ случайно закрыли.
1: Да ладно.
2: Зашел в туалет перед закрытием в пятницу. И пока я там был, все ушли. Я не хочу, конечно, сейчас. Но я спрошу, потому что кто я такой, чтобы не спросить? Потому что у всех этот вопрос на устах, в голове. А что так долго там делали вообще? Вот, и пока я там был, все ушли и закрыли отделение. Выхожу, все закрыто. Сигнализация отключена. Тревожной кнопки нет. Полиция сказала, мы вам тут не поможем. Интересно, кстати. Еле нашел за столами сотрудников какой-то дежурный телефон. Выпустили часа через два. Пишет нам Григорий. Точно, получается, вы еще и по столам... Ой, слушайте, ну, конечно, странная ситуация. Не хотелось бы, чтобы тебя закрыли. Потому что вдруг на вас нападет вирус МФЦ.
1: Да, понедельник открывается. Ну, понедельник начинается, открывается МФЦ, а вы уже сидите в очках и с фиолетовыми...
2: И в очереди. И все равно не первый.
1: Нет, за стойкой, фиолетовыми тенями.
2: Да. И зовут вас не Григорий, а это Раиса Николаевна.
1: Талончик возьмите вот там.
2: Проходите, интернет вот там включен, да. Хотите. Мы сейчас все вопросы решим ваши.
1: О, боже мой. Привет, душняшки. С праздником. Спасибо большое. У нас такая история. Я закончила 9 класс. Мама купила гусят. И мне приходилось их пасти. Была небольшая полянка среди строящихся частных домов. Хозяева вырыли колодец, но не поставили вертушку. Я просто привязывала веревку к пластиковому ведру и так набирала воду для птицы. Но однажды ведро сорвалось с ручки. Я переселила страх. Полезла в колодец за ведром. Как выкарабкалась, не помню. Но ведро спасла, иначе мне было бы плохо. Это все, что надо знать о миллениальском детстве, что пластиковое ведро могло быть причиной...
2: Да. Короче, дети, пожалуйста, надо...
1: Ценность своей жизни и ценность пластикового ведра...
2: Да. Короче, послушайте, плевать на ведра. И не нужно лазить в чужие колодцы. И вообще в любые колодцы лазить не надо, пожалуйста. Любые дети.
1: Вообще лучше ходить по дорожкам.
2: Всех возрастов, да.
1: Ногами.
2: С праздником. В 21.00 взял в магазине бутылку вина, а на кассе показывает, что на, в общем, часы 22.00. Все. Вот, нельзя. Ладно. На следующий день смотрю время звонков, и последний был в 21.20 на выходе из магазина. Куда делись 40 минут? Вообще-то я был трезвый, пишет
1: Интересно.
2: Нам кто-то. А это у вас было перенесение во времени.
1: Боженька,
2: это вполне нормально.
1: Значит,
2: да.
1: Не надо было вам эту бутылку вина в тот день.
2: Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Если тебе все еще интересно, что там за фотка с яйцами, это двойные желтки. Да, там прям сразу три. Вот, да, и яичнику сделали. Вот, купили самые обычные яйца в магазине. И утром вот это. Вот не выбирала специально, яйца брала подряд. Вот, впервые в жизни такое видела. Оставшиеся яйца из десятка были обычные. То есть три было с двойным желтком.
1: Ага.
2: Да, круто.
1: Прикольно, да. Ко мне в магазин пришел покупатель, почему-то начал рассказывать о себе, что само по себе уже невероятно. Но дальше больше. Он рассказал, где прошло его детство, и оказалось, что страна, город, район и даже улицы совпали. Мы жили на одной улице 20 лет назад. Вот такая вот вероятность, живя в другой стране, встретить соседа.
2: Друзья, один на миллион. Такое событие, шанс, да это все что угодно в вашей жизни, что, в принципе, ну, не должно было бы вот так происходить, но по какой-то причине, то ли сбой в матрице, то ли потому, что вы наконец-то вышли в реальный мир, вот, это с вами случилось. Пишите через наших ботов.
0: Наше радио.

0: дня на нашем радио.
1: Наша реклама. Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51.
2: В городе Серпухов можно сдать анализы без предварительной записи и оформить водительскую справку за один день. А также медосмотры, консультации врачей, УЗИ, ЭКГ, флюорография и многое другое в одном месте. Центр медицины труда. Серпухов, улица Химиков, дом 1. Звоните. Телефон 763-763. Код города 49-67.
3: ЦМТ.
1: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Глава округа Алексей Шимко провел оперативное совещание, где подвели итоги работы МФЦ за прошлый год. В округе работают один основной и 3 дополнительных офиса МФЦ, а также одно подразделение в Большевике. Всего 48 окон приема. За прошлый год сюда обратились почти 300 тысяч человек. Центр оказывает более 350 видов услуг. Среди нововведений – комплексное сопровождение участников СВО, выдача сертификатов, электронной подписи и оформление карты болельщика. Также в МФЦ обучают пенсионеров компьютерной грамотности и предупреждают жителей о схемах мошенников. Повышение качества обслуживания – приоритетная задача. Продолжим внедрять цифровые решения, расширять доступность услуг, реагируя на потребности жителей. Подчеркну.

Задача – обеспечить чистоту на улицах, в скверах и во дворах. Завершена покраска бордюров на улице Советской. Приводят в порядок остановки на Борисовском шоссе и улице Дзержинского. Обновляют скамейки и урны. Рабочие моют ограждения в береговой зоне. Идет монтаж знаков на улице Горького. Во всех районах города организована уборка тротуаров, газонов и ежедневный ямочный ремонт. Порядок в городе – общая ответственность. Чистота и уют держатся на каждом жителе. Будьте бережны к общему труду. Вместе мы сохраним Серпухов чистым и достойно встретим праздник, подчеркнул глава округа Алексей Шимко. Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго» начал подготовку к предстоящему отопительному сезону. Специалисты предприятия приступили к проведению температурных испытаний на тепловых сетях, питающихся от городских котельных. Основная цель – проверка состояния теплосетей, их способности работать

градусов. Это позволило проверить сети на прочность и выявить слабые места. Отметим, что такие испытания проводятся во взаимодействии с управляющими компаниями. Ученица образовательного центра «Биотех Пущино» стала обладателем гран-при международной конференции «Сахаровские чтения». Алтана Манджиева победила в секции биологии. Ее проект посвящен созданию материала для трехмерного выращивания опухолевых клеток. Жюри высоко оценило научную работу пущинской школьницы. Помимо главной награды – гран-при имени Нинбурга, Атлана получила спецдиплом от фармацевтической компании «Биокат». Работой над проектом руководили научный сотрудник Института биомедицинской химии Анастасия Шишпаренок

0: быть, ну, вы поняли, иногда, да. Давайте, Лиза Михайловна, вперед.
1: Значит, вопрос следующий. Дорогие мужчины, вот мужчины, вопрос прям вот к вам.
0: Да, мы дорогие.
1: Вы вот как...

0: такое было. Угу. Да, что как бы было. Пишите, пожалуйста, через нашего бота, как им воспользоваться, узнать можно на сайте наши.ру. Для мессенджеров почти всех работает.
1: Наша реклама. Лифтинг, омоложение кожи, моделирование контуров тела, устранение целлюлита, повышение эластичности кожи, восстановление тонуса. И все в одном сеансе.
2: Как?
1: Легко и быстро аппаратом Айкун. Уникальная технология стимулирует все слои клеток кожи, активирует выработку собственного коллагена и расщепление жировых клеток.
2: Центр Занария. Айкун. Результат виден. После первого сеанса. 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
3: Где

0: Ленинском шоссе 117Б. Здесь не только вкусная шаурма, но и нежное мясо на углях. Всеми любимые бургеры, ролл-доги, хот-доги, морсы собственного производства.
1: СВШ. Ждем вас по адресу Борисовское шоссе 117Б.
0: СВШ. Предварительный заказ по номеру телефона 8-985-00-680-20. 8-985-00-680-20.
2: Работает Яндекс.Доставка.
3: Самая лучшая шаурма, зарегистрированный товарный знак. Свидетельство номер 680-630.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: такое немножечко лицемерие. Где-то здесь было честное такое сообщение, и куда-то вот оно пропало, не могу его найти.
1: Ну, особо не рассыпалось, ну ладно. Смотрите, а как быть, если месяц жили в совместной квартире, были взаимные признания, борьба за санузел и так далее, а в один день она не пришла домой и утром написала, что выходит замуж, потому что ей предложили. Пишет нам Антон.
0: Это прям как у Маяковского. Что-то там, вы вошли, какая-то там, мучая перчатку замуж, сказала мне, знаете... А, ты вошла резкая, как Натя, мучая перчатки замуж, и сказала, знаете, я выхожу замуж. Ну что ж, выходите, ничего, что-то там прикреплю,

0: анализировал происходящее. Да. Искал. Ну, ладно, пойдет.
1: Наша, здравствуйте, с праздником, спасибо большое. А по-моему, если мужчина не предлагает жениться, это означает одно. Он по тем или иным причинам считает, что эти отношения, скажу так, не навсегда. Я вот дважды был женат, и был уверен, что...

0: не работает. Долгое-долгое время.
1: Почему мне никто этого не сказал раньше?
0: Ну, потому что...
1: Дорогие друзья, все хорошее, когда не заканчивается. Спасибо вам за этот день. С праздником, с Днем Радио. Мы передаем наши микрофоны, наши нагретые стульчики нашим вечерним коллегам. Лучшее вечернее шоу 10 баллов. А мы с вами прощаемся до завтра.
0: Да, всего вам хорошего. Вот я сейчас должен вот последние секунды...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины через Латвию предприняли попытку атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщило Министерство обороны России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Минувшей ночью в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из 6 беспилотников. После появления западных истребителей в этом районе отметки 5 из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Один дрон упал на территорию нефтебазы, подтвердили местные власти. Шестой после входа в российское воздушное пространство был сбит российскими средствами ПВО. Экспертиза обломков определила воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый». Повреждение больничного корпуса нейрохирургии зафиксировано после атаки беспилотников в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его данным, в результате атаки дронов также повреждены многоквартирный жилой дом в краевом центре и административное здание в Пермском округе. Во время инцидента в медицинском корпусе были две операции, они удачно завершены, уточнил губернатор. Как сообщалось ранее, сегодня одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотниками. Еще несколько дронов были сбиты. Днем в Перми звучали сирены воздушных тревоги. Выручка Ростеха от выпуска гражданской продукции выросла до 1 триллиона 120 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин похвалил за такой показатель, поскольку, по его словам, в условиях проведения спецоперации рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо. Чемезов в ответ подчеркнул, что в первую очередь Ростех – оборонное предприятие. Его основной задачей остается выполнение гособоронзаказа. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Спортсмен погиб минувшей ночью. Его застрелили в Калуге. Гибель мужчины подтвердил его друг. Об убийстве Исаева также сообщили в спортзале, где он работал тренером. Подробности происшествия пока не приводятся. Прием заявок на участие в первых международных командных соревнованиях Artmasters Open завершился. На отборочный этап зарегистрировались более 3500 молодых специалистов в сфере креативных индустрий из 140 государств, сообщили организаторы. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников – графический дизайнер, оператор кино и ТВ, режиссер монтажа и художник по гриму. Как ожидается, в мероприятии примут участие 10 тысяч человек из 190 стран. Соревнования проводятся 5 этапов – отборочный, квалификационный, формирование команд, препродакшн и продакшн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, друзья!
2: Здравствуйте!
1: В эфире шоу «10 баллов».
2: Лучшее шоу в обозримой вселенной. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира. И торжественной обстановке поздравляют вас с Днем Радио! Дорогие друзья, хочется сказать вам большое спасибо за то, что на протяжении уже многих лет мы с вами каждый день по будням в одно и то же время. Вы по ту сторону радиоприемников, мы по эту сторону радиомикрофонов составляем большую дружную компанию, которая позволяет нам как-то продержаться на позитиве, на каких-то на добрых мыслях вторую половину дня. Хотим поблагодарить и поздравить всех своих коллег из утреннего, дневного шоу, всех, кто работает и не появляется в эфире, но
1: да, без кто работает трудов, за кадром, как
2: да, без чьих трудов радио бы не состоялось. Пусть немножечко Фредди попоет. Пусть.
1: Я тоже так думаю.
2: Все-таки праздник. Да. Можем себе позволить. Да, простите нам такую небольшую шалость, но все-таки праздник раз в год бывает. Сегодня все радиоведущие пристают к прохожим, спрашивают, на какой волне говорил, и лезут купаться в фонтаны.
1: Лезут. Сегодня тем более позволяет.
2: Сегодня нам с неба, Андрей Георгиевич, фонтан обещан ближе к концу.
1: Нет, я отменил. Перед выездом на работу я позвонил кому надо и сказал, что сегодня...
2: Какой ты человек,
1: сегодня не надо. Слушай. Сегодня день радио, но мы с напарником, а вдруг, и мы потом пешком пойдем
2: брат,
1: домой.
2: А можешь зарплату повысить? Хотя бы с февраля будущего года.
1: Ты знаешь, у меня было, можно сказать, одно желание. Либо зарплата, либо дождь.
2: Все, ребят, загружаем все ваши радиоприемники. Если хотите нас поздравить, через сайт наш.ру, через наших мессенджеры это можно сделать.
3: Наша реклама. Город, который не спорит с природой, а шепчет ей в такт. Место, где ваши дети растут в безопасности. А вид из окна остается таким же, как задумано природой. Жилой комплекс «Городской Бор». Первый комфорт-класс в городском округе Серпухов. Вековой бор за окном, закрытый двор без машин. Вся необходимая для жизни инфраструктура в вашем доме. 8-800-700-99-11. Городской-бор.ру. ООО «СЗ Городской Бор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. ID объекта 69-989-69-988-69-987. Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, друзья, невероятно приятно принимать от вас поздравления. Причем все они пропитаны любовью, теплом и какими-то прям...
2: Добрыми словами.
1: Добрыми, дружескими словами, что очень приятно. И еще хочу сказать, Анжера Суджинск, это то, что не могли, как выяснилось, выговорить Дмитрий с Алисой. Мы же должны показать, кто здесь короли.
2: Вечернего мы родителя. Не такое можем выговорить.
1: Да, трансформация трамблера, как вам такое?
2: Ну ладно. Спасибо, ребят, за поздравления. Хочется сегодня, знаете, поскольку праздник все-таки, затронуть такую вещь, поговорить про явление радио. Точнее, не про само явление. Ну, вот радио – это общее... Ну, как бы, изначально это было что? Это был способ передачи какой-то информации так через есть, расстояние, конечно, посредством эфирного радиоволн. Потом радио, вдруг радио – это стало каким-то именем нарицательным. Что слушаешь? Радио. Угу. Где работаешь? Да. На радио.
1: Ну, где работаешь?
2: Песни по радио. Танцую под радио. И вот радио – это стало таким собирательным образом, именем нарицательным. И у каждого наверняка есть какая-то история, связанная с радио. Ну, потому что радио для нас, для людей, которые еще застали 20 век, его лучшую, я считаю, вторую половину.
1: Ты имеешь в виду приемник в розетку? Ну, даже не приемник.
2: Нет, Андрей, я имею в виду истории, когда радио становилось тем спутником, тем собеседником, тем средством общения. Когда ты радио для тебя, и ты вдруг ты понимал всю важность этого радио для тебя. Для тебя конкретно, в конкретной ситуации.
1: Я абсолютно с тобой
2: согласен. Я сейчас попробую рассказать.
1: Давай.
2: Мне было сколько-то, немного мне было лет. Предыстория. Мы ездили с мамой к тогда еще живому моему прадеду в Ленинград, и мне прадед подарил радиоприемник. Такой переносной, знаешь, он размером, ну не знаю, чуть больше современного смартфона, в кожаном таком.
1: Да-да-да, я понял.
2: Как бы сказать, кейсики с ремешком.
1: И с антенкой выдвигающейся.
2: Нет, антенки не было, такой ремешок у него был кожаный, тоненький. Но вешался на плечо, как-то турист или как-то назывался. Вот, маленький-маленький, он реально размером, вот, ну, чуть больше смартфона. Ну, мне так кажется. Вот, и... Я поехал, ну, у меня дядька мой там троюродный женился в деревне в Гнездово, и мне как бы, ну, вся семья собиралась. Мне говорят, ну, короче, после школы садись на автобус, едь в деревню, там свадьба будет. Я нарядился, вот это вот, мама там что-то нагладила. Взял с собой приемник, ну, как-то, как какой-то модный аксессуар. Сел в автобус, и потом понял, что сел не в тот автобус. Вышел, и нужно идти. Идти, ну, не так много, ну, я не знаю, там, километров, может, 5-7.
1: Ну, все равно.
2: Но для меня тогдашнего, мне там было лет 12, это было сумасшедшее какое-то расстояние. И я вот иду вдоль дороги по обочине, по этим камушкам, вот как, ну, она не асфальтирована такая.
1: По гравию.
2: Гравийка, да. Иду и понимаю, что у меня на плече висит радио, которое вот, оно шипит, что-то там.

0: ловят. И вот это... Вдруг раздается песня «Я буду долго гнать велосипед». И меня это так взбодрило, я не знаю почему. Что я как-то, знаешь, вот открылось какое-то второе дыхание, я до этого, до Гнездова дотопал прям, ну, дотопал. Правда, ноги все в мозолях было, но я пришел. Счастливый, довольный, но у меня была какая-то мысль, что, знаешь, какой-то безнадежности ситуации, в которой я очутился.
1: У тебя друг оказался с тобой.
0: Совершенно верно.
1: Абсолютно
0: верно. В этот момент мне радио какое-то я нашел поддержку.
1: А ты знаешь, у меня другая история с радио, она тоже, мне кажется, немножко любопытная. У нас дома стоял стационарный радиоприемник, такой хороший, в розетку втыкался, и у него была антенна, он там довольно много всего ловил. Но я как-то никогда радио это не слушал. Я влюбился в радио, когда у меня появился первый автомобиль. В нем торчала какая-то... Ну, она уже, конечно, была цифровая магнитола, но она без экранчика была, без всего. У нее было 6 кнопок, она брала лишь, по большому счету, УКВ в одну станцию, и мне отец, когда я уже сел за руль, он мне запрещал ездить с радио. Радио тебя отвлекает. Вот. И в какой-то момент он сказал, ну, уже можешь включить. И знаешь, я его включил. Там какая-то песенка была, ну, какая-то зарубежная попса, в общем. И ты знаешь, я вот до сих пор помню этот прекрасный момент, когда я первый раз поехал в автомобиле с музыкой. И это была радиоволна. И
0: мне кажется, каждому есть что рассказать. Вот истории, которые связаны с радио. Неважно, с нашим радио, вообще с любым.
1: Да с любым.
0: С радиоприемником, с радиоточкой, как вы, не знаю.
1: Может, вы морзянку знаете и где-то передавали что-то.
0: Конденсаторы, может, в розетку заряжали из радиоточки.
1: А там особо-то не заряжалось.
0: Да нормально. Нормальные конденсаторы нормально заряжались. Вот. Потом много чего было, можно было сделать с...
1: Можно.
0: С этой, сколько там, я помню, 36 вольт, что ли, было в этой розетке. Ну, в общем...
1: В розетке, да.
0: В радиоточке. Можно было кое-что сделать.
1: Может,
0: вот.
1: Вы сами делали радиоприемники, потому что это
0: может,
1: было
0: может, ломали
1: очень
0: радиоприемники, ну, разбирали. Давайте сегодня поговорим про радио как явление, как такой вот собирательный образ, как именно нарицательное, что для вас радио, какие истории с ним связаны. Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
2: Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня поинтересовались, как радио стало частью вашей жизни, потому что у всех все равно радио рано или поздно в жизни появлялось.
2: Я в детстве разбирал радиоприемники для того, чтобы достать из динамиков магнит и медную проволоку, пишет Леха.
1: Так, здравствуйте, вечерники. Радио в детстве мог слушать после отбоя, взяв наушник допотопного связиста. Один провод на трубу отопления, другой горшок каким-то растением. Но Пинк Флойд я стал слушать, когда уже был в Москве, пишет нам Дмитрий из Подольска.
2: Трижды закончила радиотехнический институт.
1: Трижды?
2: Ну, видимо, да.
1: Трижды.
2: Ладно.
1: Достойно. С праздником. Настраивал радио и слушал по нему футбол. Во времена 90-х футбол по ТВ не показывали. Был один или два канала. Хотелось бы что-то знать про клубы, игроков, результаты и тестовые трансляции футбольного матча по радио. Это просто шедевр. Описать, как забивают или какой-нибудь опасный момент по радио. Жаль, что такие трансляции не проводят. Да и спортивных радиостанций уже нету. Но я вам так скажу, что действительно это было очень странно слушать. Голевая передача, удар, гол! И все это в радиоприемнике. Ты все понимал. Тебе даже картинка нужна.
2: Потому что у людей было развито воображение. Радио позволяло развивать вот это вот воображение. Ту самую черту нашего мозга, которая нам позволяет конструировать что-то, изобретать. 5,5 лет учился на радиофаке МАИ. Но усилитель сейчас нарисовать не смогу. Жаль.
1: Да.
2: А может, он вам и не пригодится. Ребят, как радио связано с чем? Какие истории связаны с радио в вашей жизни? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть?
5: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
6: Давай, отец, ты нужней.
7: За Родину!
8: Отец уже в кино. 16+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет.

0: свои показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Группа «Йо» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йоп-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы, естественно, обсуждаем радио и как это радио появилось в вашей жизни.
2: Да, много любопытных историй много, вы мне присылали. Тут прямо с радио меня познакомили родители. И для меня радио стало чем-то особенным, что дарит хорошее настроение или поднимает его после тяжелого дня. Ну вот бывает так, ну хочется поговорить, чтобы с тобой... Причем поговорить не так, чтобы кому-то что-то рассказать, а тебе что-то рассказать.
1: Да-да-да, ты спокойно молчишь и слушаешь, да. Добрый вечер, ведущий, с праздником. У вас у меня такая история. Я из Белоруссии. И в 2005 году начал ездить на заработки в Москву. Так многие делали раньше. Так вот, первый раз вас услышал и слушаю по сей день. Телефоны были старенькие, интернета не было. В Беларуси ваша радиостанция не вещала, не было возможности послушать. Так вот, приходилось записывать на диктофон. А когда я возвращался домой, включал в записи. Хорошая музыкальная подборка была, пишет нам Влад.
2: Радио запомнилось по деревне. Дед просыпался в 5 утра, включал радиомаяк на весь дом. Мы говорили, чтобы выключил и дал поспать. А он с наездом говорил: вы что, сюда спать приехали?
1: Ой, да.
2: А ты помнишь, Андрей Георгиевич, бывала такая в жизни ситуация, в советских домах такое было. Может, кто-то помнит, ребят, ну вставали рано. А будильники были не у всех, поэтому просто оставляли включенную радиоточку на кухне. И в 6 часов утра с гимном просыпалось полдома, потому что орало в каждой второй квартире.
1: Это правда, но были скандалы даже на этот счет.
2: И мордобой, Андрей.
1: Да.
2: Чего только не было. Радио — причина конфликтов. Об этом можно написать диссертацию.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили поговорить на тему «Вы и радио». Когда оно появилось в вашей жизни и какой след в ней оставило?
2: Раньше я жил в Новосибирске, и в мои 15 лет появилось местное рок-радио. Каждый вечер в 22:00 начинался тяжелый час, ведущий которого звали Стелла, ведущую, наверное. И вся неформальная на тот момент молодежь дозванивалась по проводному телефону, чтобы передать привет друг другу и заказать у ведущей песню. До сих пор мурашки от этого, Антон, я прекрасно вас понимаю.
1: Папа со старшим братом поехали покупать брату подарок на день рождения. Магнитофон. Это примерно 88-й год. А магнитофоны закончились. Купили радиоприемник на 3 волны УКВ. Ну, понятно, вот эти все стандартные.
2: Длинная, короткая и средняя.
1: Да, если не считать, что 36 вольт, в эфире «Пионерская зорька».
2: Я вот помню, на УКВ можно было, а вот на длинных
1: УКВ,
2: волнах...
1: На УКВ она была, по-моему.
2: На УКВ. Да. А вот на длинных волнах, я не помню, вот что-то, чтобы можно
1: что
2: было...
1: На длинных волнах были...
2: Что на длинных,
1: я
2: что
1: помню,
2: на средних.
1: Вот у нас Ригонда стояла, там на длинных волнах можно было поймать какие-то радиостанции, но, честно сказать, я...
2: Вот... Длинные волны, это же, по-моему, те, которые от стратосферы отражаются, вот эти вот, которые могут Землю обогнуть.
1: Ну, они, да, они огибают. Это очень дальняя связь, получается. Ну, а чем вот... короче волна, тем, да. собственно...
2: Для меня радио стало началом пути. Я в детстве постоянно слушал радио. Мне хотелось громче музыку слушать. Перепаивал усилители, делал сам акустику в 12-13 лет.
1: Ничего себе.
2: Это было в конце 90-х. Особо ни денег, ничего не было. Вот. Сам делал, паял, крутил, колотил. Сейчас у меня студия автозвука.
1: Ух ты.
2: Музыка — это моя жизнь.
1: А вот еще интересное тоже сообщение. В 3 года увидел, как отец разобрал приемник «Альпинист» для замены динамика. И вот, наверное, это и стало точкой, толчком любви к радиоэлектронике. Уже в первом классе чинил электронные часы. В 11 лет собрал УКВ приемник на микросхеме, не буду называть очень долго. И в итоге стал учителем радиокружка, где сам занимался. Сейчас живу самоделками, ремонтом радиоаппаратуры. И, между прочим, слушаю вас на самодельном мини-приемнике УКВ.
2: Это очень приятно.
1: Да.
2: Ребят, если есть истории, связанные с радио, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Чуть-чуть времени остается почитать ваши сообщения. Как радио появилось в вашей судьбе?
2: Будучи в начале 2000-х с поездкой в Будапеште, с девушкой 3 дня скакали по экскурсиям. На 4-й день она мне говорит: «Я тебе приготовила сюрприз. Идем на радио». И дают билеты. Я в недопонимании приглядываюсь и вижу, что это билеты на Radiohead. Я был в восторге. Прекрасно. После поженились.
1: По ощущениям, я начала слушать наше радио плюс-минус его появление в Екатеринбурге благодаря родителям. Мы с сестрой, когда были маленькие, спали на двухъярусной кроватке, а перед сном часто отгибали уголок матраса и играли в «Угадай мелодию». Прошло больше 20 лет, когда включаем наш почти 80% песен отгадывают с первых нот, а в квизах темы «Русский рок» отгадывают 100%.
2: Было мне 14 лет, а старший брат служил в армии. В день его рождения я дозвонилась на радио в стол заказов с поздравлением брату. Заказала его любимую песню. А поскольку не знала, услышит ли он эфир, записала все на магнитофон. Так он был тронут, никогда не забуду. Стали еще ближе и роднее.
1: Здорово, да. Здравствуйте, вспоминается такая история. Начало перестройки. Я учусь в 3-м классе. Собираю школу, мама собирает брат в садик. И по радио точно какая-то утренняя музыкальная программа. И вдруг Высоцкий, «Кони привередливые». Помню, кричу: «Мама, мама, Высоцкий по радио».
2: Ну, я представляю, да, что это такое. Мы с братом в детстве слушали радио на таких наушниках портативных, на батарейках, с антенкой. Как-то раз нашли старые папины наушники, металлические, с антенкой и проводом, и вилкой. Ну, видимо, в радиорозетку, чтобы вставлять.
1: Да, так и было.
2: Ну, и включили в обычную розетку. Ну, вот. Хорошо нас тряхануло тогда.
1: У меня была похожая история. Я думал, я умру в этот момент. Привет, радио. Вспоминаю с 99-го переезд в другой город, пустая квартира, мне 15. И очень радовало, вдохновляло наше радио. Ребят, спасибо вам большое за ваши рассказы. Было приятно, мне кажется,
2: вспомнить эти моменты. У всех есть история, связанная с радио. Радио — это все-таки часть нашей жизни. Спасибо всем нам.
1: Да и Попову.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet в Рольф Серпухов. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
4: Спасение утопающих в долгах – наше дело. Пройдите бесплатную консультацию по банкротству в компании «Банкротсервис». Звоните 8-926-91-61-861.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Входные и межкомнатные двери в наличии и на заказ в фирменном салоне «Двери тут» в Серпухове. Изготовление дверей по индивидуальным размерам и цветам. Акция «Каждое пятое дверное полотно в подарок» и, внимание, тотальная распродажа склада входных и межкомнатных дверей. Скидка до 50%. Также в нашем салоне огромный выбор напольных покрытий и ламината, кварц-винила и линолеума. Двери тут. Серпухов. Борисовское шоссе, 117Б. Телефон 8-915-185-52-54. 8-915-185-52-54.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Серпухове. 35-35-37.

0: Наши новости.
1: В студии Денис Матвеев. Здравствуйте. Глава округа Алексей Шимко провел оперативное совещание, где подвели итоги работы МФЦ за прошлый год. В округе работают один основной и три дополнительных офиса МФЦ, а также одно подразделение в Большевике. Всего 48 окон приема. За прошлый год сюда обратились почти 300 тысяч человек. Центр оказывает более 350 видов услуг. Среди нововведений – комплексное сопровождение участников СВО, выдача сертификатов, электронной подписи и оформление карты болельщика. Также в МФЦ обучают пенсионеров компьютерной грамотности и предупреждают жителей о схемах мошенников. Повышение качества обслуживания – приоритетная задача. Продолжим внедрять цифровые решения, расширять доступность услуг, реагируя на потребности жителей, подчеркнул глава округа. Коммунальные службы Большого Серкова перешли на усиленный режим работы накануне 9 мая. Для уборки дорог задействовано 16 единиц спецтехники. Главная задача – обеспечить чистоту на улицах, в скверах и во дворах. Завершена покраска бордюров на улице Советской. Приводят в порядок остановки на Борисовском шоссе и улице Дзержинского. Обновляют скамейки и урны. Рабочие моют ограждения в береговой зоне. Идет монтаж знаков на улице Горького. Во всех районах города организована уборка тротуаров, газонов и ежедневный ямочный ремонт. Порядок в городе – общий ответ. Чистота и уют держатся на каждом жителе. Будьте бережны к общему труду. Вместе мы сохраним Серков чистым и достойно встретим праздник, подчеркнул глава округа Алексей Шимко. Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго» начал подготовку к предстоящему отопительному сезону. Специалисты предприятия приступили к проведению температурных испытаний на тепловых сетях, питающихся от городских котельных. Основная цель – проверка состояния теплосетей, их способности работать в экстремальных условиях при максимальных нагрузках. Первое такое испытание прошло в Серпухове на блочно-модульной котельной номер 49. Сотрудники подняли температуру теплоносителя в котлах с обычных 49 до 95 градусов. Задача – добиться, чтобы температура воды, возвращающаяся в котельную, была не ниже 70 градусов. Это позволило проверить сети на прочность и выявить слабые места. Отметим, что такие испытания проводятся во взаимодействии с управляющими компаниями. Ученица образовательного центра «Биотех Пущино» стала обладателем гран-при международной конференции «Сахаровские чтения». Алтана Манджиева победила в секции биологии. Ее проект посвящен созданию материала для трехмерного выращивания опухолевых клеток. Жюри высоко оценило научную работу пущинской школьницы. Помимо главной награды гран-при имени Нинбурга, Атлана получила спецдиплом от фармацевтической компании «Биокат». Работой над проектом руководили научный сотрудник института биомедицинской химии Анастасия Шишпаренок и педагог «Биотех Пущино» Елена Ведягина. Это все новости к этому часу. Денис Матвеев, служба информации.
0: Наше радио. Сделано в России. Сделано.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Ну, еще раз, конечно же, поздравляем всех причастных к радио с профессиональным праздником. Напарник, тебя и тоже еще раз поздравляю.
2: Спасибо,
1: и
2: тебя тоже.
1: Но сегодня еще одно прекрасное событие в нашем коллективе. У Яны Лукьяновой сегодня день рождения. Мы ее поздравляем. Наш любимец, ну, что тут говорить, в любой компании.
2: Поздравляем, Яну,
1: яркий,
2: да,
1: веселый человек.
2: Светлый, позитивный,
1: абсолютно,
2: добрый член нашей банды. Мы очень тебя любим, Яна, всегда рады. Ну, видимся редко, хотелось бы почаще, но как-то вот всегда с тобой встречаешься.
1: И обнимашки.
2: Да, и обнимашки. Вот Андрей Георгиевич правильно сказал. Так что с днем рождения.
1: С днем рождения.
2: Счастья, здоровья, всего самого наилучшего.
1: Ну, а в этом части мы традиционно будем разыгрывать титул. Титул «Умника дня».
2: Да.
1: И, кстати говоря, последний титул «Умника дня» на этой неделе. И, судя по всему, последний титул «Умника дня» в такой вот хороший весенний теплый день.
2: Ну, ты это, не сглазь.
1: Наоборот, я таким образом намекаю небесной канцелярии, что нужно срочно менять позицию.
2: На этой неделе, так точно,
1: да,
2: последний титул, потому что завтра у нас будет Пиктория традиционно. Попробуем вам рассказать любопытную историю из жизни человека, чья биография заслуживает внимания. Мы стараемся выбирать таких людей, которые, ну, в принципе, про любого человека можно снимать либо фильм, либо написать песню про жизнь любого человека. Я убежден.
1: Да, наверное, да.
2: Но как-то вот есть люди, ну, вот про которых можно песню, как бы, ну, такую она, или фильм будет так себе проходной. А есть люди, про которых можно блокбастер снять, или снять очень какую-то такую песню, прямо что «Show must go on».
1: А про некоторых и комедия шикарная получилась.
2: Да. Комедия положений. Ладно, ребят, в скором времени пригласим вас играть в «Успеть за 60 секунд».
3: Наша реклама. К юбилею Честера Беннингтона. Хиты «Линкин Парк» в исполнении струнного оркестра. ДК «Россия». 19 июня. Билеты в кассах ДК и на сайте роскасса.рф. Возрастное ограничение 12+.
4: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8 900 579 79 51. 8 900 579 79 51.
5: Вернуть двигательные функции после травмы?
6: Адаптироваться к физическим нагрузкам?
5: Можно с кинезиотерапевтическим тренажером iMove в центре Занарье. Современный и единственный комплекс iMove – это индивидуальная программа тренировок на основе анализа биомеханики тела. iMove – уникальная технология восстановления для людей разной физической подготовки, включая спортсменов и детей.
6: Центр Занарье. Подробности по телефону 8 985 846 81 33. Занарко.рф.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Серпухове 35 35 37.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы начать игру и приглашаем всех поучаствовать в первом раунде игры. Простите за тавтологию, побороться за титул «Умника дня».
2: Да.
1: Последнего на этой неделе, между прочим. Будет у меня кодовая фраза для вас. Все очень просто. Мне кажется, что еще перед тем, как познакомиться с настоящим радио, многие знакомились с таким видом радио, как сарафанное. Сарафан.

0: на радио будет первой кодовой фразой?
1: А что ты про армянское не захотел?
0: Да ты знаешь, там я тебе
1: решил... Шикарные анекдоты все были про армянское радио.
0: Я тебе оставлю, мы сейчас подготовимся.
1: Не, у меня
0: пару,
1: есть.
0: А, у тебя есть, да. Ну, пусть. А, сарафанное радио, какое у нас будет...
1: Давай. Сегодня седьмое, автор седьмого сообщения
0: хорошо,
1: будет
0: согласен.
1: Первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: спеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать первый раунд игры.
2: Давайте.
1: За 60 секунд сразу знакомимся с первым участником. В бой вступает Василий. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
2: Ну
3: здравствуйте.
2: Что, с праздником вас, во-первых,
1: да.
2: С днем радио.
3: Взаимно.
2: Спасибо. Радио. С кем будете играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте с Андреем Германовичем.
2: Давайте
1: попробуем, почему бы и нет.
2: У вас минута времени, у него 10 вопросов. Погнали.
1: С какой стороны от дирижера располагаются альты в Большом симфоническом оркестре? Справа или слева?
3: Слева.
1: Правильно. Какой латинской буквой обозначается длина?
3: Эль.
1: Правильно. На берегах какой реки располагается город Прага?
3: Дунай.
1: Нет, Волтава. Сколько полных унций в одном килограмме?
3: 8.
1: 35. Как звали Галчонка в сказке «Трое из Простоквашино»?
3: Пас.
1: Хватайка. В какой стране была изобретена и основана компания МЭН? Ну, МАН.
3: Швеция.
1: Германия. Сколько атомов кислорода в молекуле углекислого газа?
3: СО2.
1: Правильно. В каком виде спорта выступал Шугар Рэй Робинсон?
3: Футбол.
1: Бокс. Сколько букв О в слове «коловрат»?
3: Две.
1: Да, правильно.
2: 4 из 9 фиксируем. Хороший результат. Нормально. Спасибо, Василий. Большое, Василий. Хорошего продолжения дня. А в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Напомню, в первом раунде играл Василий. Сыграл он с результатом 4 из 9. Вопрос средний, мне кажется, сложности. Но, тем не менее, нам нужен второй игрок.
2: Да, ну ты затронул тему радио. Помнишь, вот это вот то, что висело на кухнях, оно в 3 часа, в 12 еще во сколько-то говорило следующее. Говорит Москва. Да. Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала. Что-то там...
1: Дальше я не помню.
2: Вот начало 6-го сигнала соответствует скольки-то часам... Я не помню. Ребята,
1: передаем сигнал точного времени. Это действительно было так, потому что у людей не было другого
2: начало
1: способа.
2: Начало 6-го сигнала, потому что было 5 пи-пи-пи, и 6-й был длинный.
1: А это нужно, чтобы часы подогнать.
2: Конечно. Итак, ребята, начало 6-го сигнала.
1: Начало 6-го.
2: Автор 7-го сообщения будет вторым игроком. Так много числительных, простите. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет.

0: Рекламные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Но еще раз напомню, что в первом раунде играл Василий, сыграл с результатом 4 из 9. А вот во втором раунде примет участие Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Пожалуйста, сюда, Алексей.
3: Да, привет.
1: И скоро все решится.
2: Ну что, минута у нас с вами и 10 вопросов. Готовы?
3: Да.
2: Поехали. На государственном флаге какого государства изображен национальный головной убор? Уганда, Лесото или Кения?
3: Кения.
2: Лесото. Сколько букв «А» в слове «волынка»?
3: Одна.
2: Правильно. В каком виде спорта выступал Майкл Фелпс?
3: Легкая атлетика.
2: Плавание. Сколько атомов водорода в молекуле воды?
3: Две.
2: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Bentley?
3: Англия.
2: Верно. Как звали теленка в мультфильме «Трое из Простоквашино»?
3: Пас.
2: Гаврюша. Сколько полных фунтов в одном килограмме?
3: Четыре.
2: Два. На берегах какой реки располагается город Вена?
3: Вена.
2: Дунай. Какой латинской буквой обозначается количество вещества? Буквой Н. Ну что, подводим итоги. 3 из 9.
1: Одного не хватило, да, ничьи.
2: Да, да, вполне вероятно.
1: А я так надеялся, что сегодня будет ничья.
2: Да, 3 из 9 фиксируем за Алексеем и благодарим за участие. Титул таким образом сегодня достается Василию, и уже к нему летит поздравительное сообщение.
1: А, отправил уже, да?
2: Отлично. Да, и, ребят, напомню, что... Не у всех есть возможность, ну, в силу каких-нибудь причин, поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», а поиграть хочется.
1: Эфир на партии.
2: Совершенно верно. Поэтому есть возможность проверить себя на знание всего, чего есть в этом мире, открыв телефон, смартфон, и найдя там в любом удобном вам месте, либо в мессенджере «Макс», либо в социальной сети ВКонтакте, вбив в поиске «Умник дня». Если вы подпишетесь там или там, где вам больше нравится, вы можете получать 12 вопросов ежедневно из разных областей человеческой жизни, полезную информацию. Мне очень нравится, такая есть в мессенджере «Макс» дополнительная опция «Что за день сегодня?».
1: Ну, так вот. Ну, мы все знаем, что за день сегодня.
2: Сегодня день радио, да. Но, кроме того, мало ли кому-то не будет хватать. Например, в 1755 году в здании аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего исторического музея на Красной площади был открыт Московский университет. Вот. Также в этот день родились адмирал Фрэнсис Боуфорт, британский контр-адмирал, который придумал вот эту шкалу Боуфорта, по которой до сих пор измеряют силу ветра. Петр Ильич Чайковский сегодня отпраздновал бы день рождения. И Рабиндранат Тагор, индийский писатель, мыслитель, композитор, художник, общественный деятель и многое-многое.
1: Как у нас ходил Рабиндранат Тагор, да?
2: Да.
1: Так же было или нет?
2: По-всякому. Вот. Так что, ребят, если хотите развивать себя, получать какую-то полезную информацию, рекомендую взять смартфон и в любом удобном вам, либо в соцсети ВКонтакте, либо в мессенджере «Макс», подписаться на канал «Умник дня».
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы еще раз хотим поздравить всех с Днем радио. Прекрасный, мне кажется, день, когда Попов придумал это замечательное устройство.
2: Да там спорят сейчас Маркони, слушай, Попов. Да,
1: Маркони изобретал все позднее. Он патент получил. Ну, это вот же другая история.
2: Спорят, пытаются у нас праздник отнять.
1: Уже и Теслу привлекли. Но нет, Попов.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Улыбка ничего не стоит, но многое дает. Дейл Карнеги.
3: А чтобы ваша улыбка всегда была на высоте, я, врач-стоматолог Лукина Любовь Руслановна, приглашаю вас в Центр медицины труда на Химиков 1. Лечение, художественная реставрация зубов и профессиональная гигиена на современном оборудовании. Рентген-контроль и фотопротокол ведения лечения. У нас приятно низкие цены. Приходите в клинику ЦМТ на Химиков 1. Телефон 763-763.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове 353537.

0: Вот и...
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Ушакова, в общем, все будет как обычно, кроме демонстрации военной техники. 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет в Москве будет временно ограничен полностью, в том числе СМС, сообщила Минцифры. При этом ограничивать мобильный интернет 8 мая не планируется, но это возможно в оперативном режиме в случае возникновения угроз безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Количество беспилотников, сбитых с

дронов. До этого мэр Москвы проинформировал об уничтожении 48 дронов. Минобороны отчиталось об уничтожении 82 беспилотников в период с полудня до 16 часов. Ранее ведомство сообщило, что средства ПВО за 4 часа сбили 127 дронов над 14 регионами. Утром в Пермском крае беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий. Также повреждены многоквартирный дом и административное здание. Пострадал корпус больницы. В Брянске повреждения получили 5 жилых домов и десятки автомобилей. Центробанк связал рост спроса на наличные деньги у россиян в марте-апреле с адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, которые не зависят от работы цифровой инфраструктуры. Сберегательная активность населения в целом ослабляется.

сообщила пресс-служба Кремля. Процедура сертификации воздушного судна была назначена на октябрь текущего года. Однако в беседе с главой государства Чемизов выразил надежду пройти ее в первом квартале следующего года, уточнили в пресс-службе. Владимир Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем и указал на его богатый творческий потенциал. Владимир Бортко – народный артист России, автор культовых экранизаций «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот», создатель легендарного сериала «Бандитский Петербург». Последние 10 лет он не снимал, занимался политической деятельностью, работал на телевидении. А недавно Бортко приступил к работе над мини-сериалом о Сталине. Главную роль сыграет Игорь Миркурбанов. Популярный телеграм-канал «Радио

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час «10-бального шоу». И отдельно хочется вас всех поблагодарить за очень теплые сообщения. Вы поздравляете нас с днем. Радиосообщения идут постоянно, прямо вот, ну, мы с 4 часов с напарником их принимаем. И всем говорим большое спасибо.
2: Спасибо, нам ребята, приятно. Да. День жаркий в Москве, температура.

0: звоните. Плюс 7-495-785-8002. Борисовское шоссе, 111.
1: Салон двери тут не перестает удивлять. Распродажа витринных образцов в сборе размером 70 сантиметров. Цена за комплект от 1500 рублей. Коробка, наличники, магнитный замок. Полотна от 500 рублей. Спешите и не забывайте про ламинат, линолеум и кварц-винил. Двери тут. Борисовское шоссе, 117-Б. Запомнили? Борисовское шоссе, 117-Б.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Серпухове.

0: АЗС «Газпромнефть».
1: Друзья, привет! В эфире рубрика «Автопробегом по России», которую мы делаем с партнерами сетью АЗС «Газпромнефть». В этих программах мы с напарником вспоминаем свои поездки по самым интересным местам нашей огромной и очень красивой страны.
0: Ну или как сейчас делимся планами на будущее. Потому что поездка на Байкал – это давняя мечта, и осуществить ее у нас пока возможности не было.
1: Оно и понятно, это совсем не похоже на поездки по Подмосковью или даже Золотому кольцу. Нужно гораздо больше времени, надо учесть кучу всего. Поэтому сейчас план только в общих чертах. Старт из Иркутска, там возьмем машину в прокат, и первая цель – Листвянка, всего 70 километров по дороге вдоль Ангары.

объедение. Перекусить и сразу двинуться на Ольхон. Дорога от Иркутска до парома 300 километров. Местами грунтовка, но проходимая. Читал, что на паром бывают очереди. Надо будет разузнать, когда лучше подъехать. Главное на Ольхоне мыс Бурхан. Скала с пещерой, где шаманы проводили обряды. В древности там совершались культовые жертвоприношения духу хозяина острова. В местном

0: до парома. Мы по прошлому опыту рекомендуем АЗС «Газпромнефть».
1: Все верно, потому что каждая партия их топлива проходит строгий контроль и имеет собственный паспорт качества.

Послушать новую песню «Мечта» группы «Йоп Шоу» уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Чайф» презентовала клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так». Над видео работала та же команда из Екатеринбурга, которая ранее сняла коллективу клип на «Хэллоуин».

Новое стильное черно-белое видео от группы «Чайф» уже в сети. Посмотреть его можно и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте.

0: сразу почувствуешь себя немножечко таким...
1: Чуть-чуть испанцем.
0: Чуть-чуть, что у тебя чуть-чуть выпил, и у тебя тут же началась сиеста.
2: Наше радио.

0: опоздал на эфир. С праздником всех, уже у нас тепло. Сейчас бы холодника, тарелочку, ля, крошечки, тазик. Миш, нам Дмитрий из Манитобы.
1: Борщ холодный.
0: А у вас там вообще ингредиенты-то есть?
1: А что, ну свекла есть, огурцы есть, что-то, лук, яйцо, что-то.
0: Редиска?
1: Нет, по-моему...
0: В окрошке?
1: В холодник, это другое.
0: А, в холодник нет, в холоднике нет.
1: Да. Так, я в жару обожаю ледяную газированную воду, особенно первый глоток после спорта, это сказка.
0: Да, да.
1: Особенно сладко. Это что там? Только вот хороший какой-нибудь, ну,

0: таких регионов. Почетная награда удостоена 8 женщин из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, Башкирии и Мордовии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 76,5 тысяч рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги в размере 39 тысяч 100 рублей в месяц. Королевский институт общественного здравоохранения окружающей среды Нидерландов подтвердил заражение хантавирусом одного из пациентов, который был эвакуирован с круизного судна «Хондиус». Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 10 человек. Ранее власти Нидерландов сообщили о госпитализации троих человек судна. 3 недели назад лайнер вышел из города Ушуя в Аргентине и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. 3 пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли. 1 заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. 1 гражданин России входит в состав экипажа. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки «Ходрук театра» Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра. Чтобы бесплатно посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта», необходима обязательная регистрация на портале mos.ru. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И еще раз мы с Игорем благодарим вас за огромное количество поздравлений с Днем Радио, за пожелания. Вот мне очень нравится. 10 баллов на все 100 баллов.
2: Спасибо.
1: Приятно же,
2: это
1: спасибо.
2: Приятно, да.
1: Спасибо,
2: ребят. Ну что, чему мы посвятим этот час, Андрей Германович?
1: Дураковалянию, мне так кажется.
2: Дураковалянию. Прекрасному праздничному дураковалянию. Ребят, вот есть, знаете, мы вроде бы взрослые люди все. Ну, все взрослые люди. Некоторые даже настолько взрослые, что и говорить-то страшно. Но нет, да и...
1: Даже это что за намеки такие? Нет, и говорить страшно.
2: Нет, но с нами случается, что просыпается внутренний ребенок.
1: Абсолютно, а он у меня никуда и не уходит, очень редко. И надо мне приходится его выгнать. Потом он сам приходит обратно.
2: Мой внутренний ребенок постоянно любит играть во всевозможные игры. Компьютерные, на смартфоне какие-то. Вот я не наигрался, видимо, в детстве. Ну, и вот как какая-то новая игрушка мне попадает в руки, я начинаю вот... Любая игрушка, вот неважно, там, стрелял к стратегии, просто вот мне надо в ней провести там какое-то время.
1: У тебя
2: вот.
1: Ну, как... у меня, ты знаешь, у меня шило в одном месте, оно никуда не девается. Мне то надо на мотоцикл, то на лодку, то я вдруг совершенно неожиданно для себя достаю велосипед и еду куда-то кататься. Вдруг я иду, беру собаку и ухожу там на 5 часов путешествовать. То есть я такой очень в этом смысле импульсивный человек, но это именно мне тоже кажется, что это своего рода ребячество.
2: Конечно, это детство.
1: Вот, а еще, понимаешь, у меня иногда просыпается мастер Ломанов, который берет какой-нибудь инструмент и говорит, сегодня я сделаю полочки. Делаю я, ну, терпимо, то есть я не могу сказать, что это очень плохо, вот, но хороший бы, конечно, столяр бы сказал, но Андрей Германович.
2: Да, я помню, как ты делал вот эту коптильню, да, избу-коптильню.
1: Она красивая получилась, ее только ради этого и забрали. Я их, кстати, ребят, очень выгодно выменил.
2: И, кстати, вот ты почему ты ничего не делаешь?
1: Я даже не... Мне тоже сегодня товарищ спросил. Вот, ты запустил. Я говорю, да нет, ну стоит он. Ну, да, боюсь, что до пенсии будет стоять.
2: Это вот, как Андрей Германович что-то мастерит. А помните прекрасное это произведение «Джером Клапка Джером», там, как дядюшка Поджер вешал картину. Примерно то же самое, когда Андрей Германович берется за хозяйство. Ну что вы стоите? Ну придите. Ну куда я делал этот молоток? Отойдите от меня уже. Ой, я порезался. В общем, ребята, а как в вас проявляется иногда ребенок, точнее, вот этот дураковаля? В чем оно проявляется? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня пообсуждаем, вот как мы иногда нет-нет, да и валяем дурака, хотя вроде бы взрослые люди.
0: Наша реклама.
3: Где купить в городе Серпухов самую вкусную шаурму?
4: На Борисовском шоссе 117Б. Здесь не только вкусная шаурма, но и нежное мясо на углях. Всеми любимые бургеры, ролл-доги, хот-доги, морсы собственного производства.
3: СВШ. Ждем вас по адресу Борисовское шоссе 117Б.
4: СВШ. Предварительный заказ по номеру телефона 8-985-00-680-20. 8-985-00-680-20.
5: Работает Яндекс.Доставка.
6: Самая лучшая шаурма, зарегистрированный товарный знак. Свидетельство номер 680-630.
7: Легендарный детский лагерь «Робин Гуд» в Кременках приглашает на постоянную и сезонную работу профессиональных поваров, пекарей, работников кухни, горничных и медицинских работников. Трудоустраиваем опытных сантехников, электриков, плотников и краснодеревщиков. Собираем команду непревзойденных озеленителей и харизматичного оператора на мини-погрузчик. Кроме того, на лето требуется инструкторский и педагогический персонал для работы с детьми в студиях, мастерских и спортивных секциях. Свежий воздух и прекрасный природа, сменный график и бесплатное питание, трансфер и достойная зарплата. Стань настоящим героем для детей. Приходи и работай. Подробный список вакансий на нашем сайте или звоните по телефону 8-900-579-79-51. 8-900-579-79-51. Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Серпухове 35-35-37.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этот прекрасный, по большому счету, летний вечер мы решили поговорить на тему, почему бы взрослым периодически не подурачиться.
2: Дураковалянием, вот как вы занимаетесь?
1: Да, потому что это все равно, это свойственно большинству людей, вне зависимости от возраста. Иногда прямо смотришь на человека, думаешь...
2: Не, вот ребят, давайте как бы сейчас секундочка духоты будет. Дело в том, что мы так устроены изначально, что в игре, ну, в процессе игры мы набираемся опыта, наш мозг развивается. Игра — это не просто игра. И это очень важный обучающий процесс, процесс формирования личности. Это очень сложно.
1: Ну да.
2: Это нам досталось от зверей. Если вы посмотрите, как котятки вот охотятся, нам

0: мамин хвостик, они вот тем самым играются.
1: Ну, мы взвели это в степень, конечно.
0: Да. Поэтому вот эта тяга к играм, она, мне кажется, если в человеке сохраняется, то какому-то к дураковалянию, да?
1: Ну, скорее всего, ты прав. Мы, да, конечно,
0: это значит, что человек развивается еще. Не закостенел и...
1: А вот это абсолютно точно.
0: Вот нам пишут, дураковаляние, фух, успокоили. Я думал, я тут один такой уникальный. Да, ну, нет, да, дружище, нет, 100%.
1: Нас таких много, поверьте.
0: Имеем ребят, легион.
1: Да, пишите, как вы валяете дурака, чем вы занимаетесь, какие-то, не знаю, спонтанные поступки или какие-то увлечения и хобби, совершенно не имеет значения.
0: Естественно... Может, вы с котиками разговариваете? Вот идете там на улицу, кота увидели и не можете пройти мимо, чтобы не сказать ему кс-кс и не поздороваться с ним.
1: Вот ты разговариваешь с котиком?
0: Обязательно. Если я вижу кота, ну, я пытаюсь с ним наладить контакт. Причем, если ты если кот прячется, ну, вот, как бы, там, ну, они же не все умеют прятаться. То есть он делает вид, что он прячется. Не нужно делать вид, что вы его видите. Это очень унижает кота, его, как бы, способность прятаться как хищника.
1: Напарник, а мне еще интересно, с кем еще ты разговариваешь на улице?
0: Ну, с незнакомыми людьми не разговариваю, меня мама так учила.
1: Молодец.
2: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту. Оформление автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
3: Дети есть?
4: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
5: Давай, отец, ты нужней.
6: За Родину!
7: Отец. Уже в кино. 16+.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Первые шаги.
12: Первая любовь.
11: Первый отпуск.
12: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: 6+.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
1: Группа «Йо» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про ребячество сегодня решили немножко поговорить, потому что все мы немножко дети, немножко играем, немножко хулиганим.
2: Мы с напарником, с напарником выдумываем несуществующие слова на узбекском языке. Кутенгуру Сереге привет.
1: Да, вот тот пишет, что в детстве меня сразу окунает фильм «Приключения электроника», а в юность тоже про дурачество игра FIFA 10. Хорошее время было.
2: Ну, так вы сейчас можете взять и погонять фифу-то, чего? Фифа, тем более, с тех пор, знаете, как она обновилась?
1: Ребят, как вы дурачитесь? Пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что ж, лучшему в обозримой вселенной вечернему шоу пора.
2: Подурачились и хватит.
1: Спасибо вам и за сообщение, и за поздравления. Это очень, конечно, приятно. И вообще мы любим.
2: Через год продолжим. И через год будет снова день радио 7 мая.
1: Да.
2: Так что...
1: Ну, мы вообще всегда отмечали этот праздник. Он же все-таки прекрасный праздник.
2: Ну, вот сейчас поедем домой, будем отмечать. Вот прям как приедем, как начнем отмечать. Все, ребят, пора нам в наше сказочное замкадье. Благодарим вас за компанию. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И, друзья, услышимся уже завтра. Завтра у нас пятница. Мы по укороченной программе, зато будет Пихтория.
2: Да, все, ребят, хорошего ужина, спокойной ночи.
1: Расходимся. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Планируете купить автомобиль с пробегом или продать свой авто? Тогда вам в Рольф Серпухов. Большой выбор автомобилей с пробегом, с гарантией и возможностью обмена. Выгодные программы Рольф Финанс и Трейдин. Комиссионная продажа вашего авто на ваших условиях. Ждем вас в Рольф Серпухов. Борисовское шоссе, 111.
3: Откройте дверь в новый интерьер. Фирменный салон «Двери тут». Именно сейчас особые условия. Распродажа в связи с расширением.
4: Межкомнатные двери от 3000 рублей. Входные двери от 10 тысяч. Полотна размером 70 сантиметров от 1000 рублей.
3: Ламинат, линолеум и кварц-винил дополнят ваш ремонт без переплат. Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б. Телефон 8-915-185-52-54. Успели записать? Серпухов, Борисовское шоссе, 117-Б, 8-915-185-52-54.
5: Здоровые зубы – это красивая улыбка. А радовать окружающих сияющей улыбкой поможет профессиональная чистка у стоматолога. Идеально уберем налет и зубной камень, отполируем, осветлим эмаль до здорового природного цвета и сделаем дыхание свежим. Клиника ЦМТ на Химиков 1. Успейте записаться на прием по специальной цене – 3900 рублей. Телефон в Серпухове 763-763.
6: Как списать кредиты, как подать на банкротство, как защититься от коллекторов, расскажем на бесплатной консультации. Компания «Банкрот-сервис». Записывайся. 8-926-91-61-861.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Серпухове. 353537.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента России объявляется с 8 мая до 10 сообщило Министерство обороны. В данный период все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации. Прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации вооруженных сил Украины и объектам инфраструктуры в глубине территории Украины. Все напомнили, что нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 2 беспилотников, которые летели на Москву. Таким образом, их количество за сутки увеличилось до 57, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков задействованы представители экстренных служб. Минобороны в этот же день сообщили об уничтожении 127 дронов за 4 часа на территории России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также Адыгеей и Удмуртией. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обжаловал отказ в отправке на военную операцию. Мещанский районный суд Москвы поступила жалоба на решение военного комиссариата. Защита Иванова подала апелляционную жалобу на вердикт по исковому заявлению от 5 мая. Согласно тому решению, действия Минобороны и военкомата, а также отказ заключения с Ивановым контракта на прохождение воинской службы в зоне спецоперации были признаны законными. Иванов уже подавал несколько заявлений с просьбой заключить контракт на прохождение службы в зоне спецоперации. В июле прошлого года его приговорили к 13 годам колонии по делам о растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, экс-замминистра обороны проходит по делу о взятках на сумму более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого отбора их стало меньше. Об этом рассказал НСН, член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. Ранее в Москве обнаружили нехватку экскурсоводов. С докладом на эту тему выступило Управление Банка России по Центральному федеральному округу. Прокофьев подчеркнул, что эта проблема общая для всех остальных регионов. Международный олимпийский комитет по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. При этом МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны соответствует необходимым критериям и олимпийской хартии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Лифтинг, омоложение кожи, моделирование контуров тела, устранение целлюлита, повышение эластичности кожи, восстановление тонуса. И все в одном сеансе.
2: Как?
1: Легко и быстро аппаратом Айкун. Уникальная технология стимулирует все слои клеток кожи, активирует выработку собственного коллагена и расщепление жировых клеток.
2: Центр Занария. Айкун. Результат виден. После первого сеанса. 8-985-846-81-33. Занарко.рф.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Серпухове.
3: 353537.

0: службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.